0: Как же это мило и как одновременно самонадеянно со стороны группы «Тестостерон». Столько всего перечислили, что этой женщине совершенно не нужно, что я прям так себе представляю. Это парадно-выходное выяснение отношений, ну, такой банальный выходной день, где девушка совершенно точно задает прямые вопросы. «А где цветы? Где кино? Где все это?» Вот, а группе «Тестостерон» кажется, что этой женщине это не нужно. Но не знаю, я бы не стал так вероломно относиться к отношениям. Я бы так аккуратненько спросил бы у друзей-подруг этой женщины непосредственно, а то и, глядишь, у нее тоже, и внимательно бы выслушал ответ. Мне кажется, взаимопонимание в нашей жизни не достает абсолютно всем. Но мы же стараемся, правда? Привет, моя меланхолия! Следующий трек от Александра Воробьевой, «Жасмин» с песней «Головоломка», Сергей Лазарев появится с треком «Ароматом», а также группа «Сливки» и Ирина Дубцова. Все это исключительно для вас на волне Русского радио. Ну и, конечно же, мы тут пережидаем, и вы, к слову говоря, у нас 3.04, не пойми что, ни рыб, ни мясо, у вас точно уже утро, надеюсь, доброе, вам добрейшего дня, а вам уже персонально доброго вечера. Все будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: только любимое.
1: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Все будет хорошо. Хорошо. Если хочешь танцевать,

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: зеленой.
1: Вот тут я, конечно, не вполне уверен, потому что никогда еще на самом верху не встречал рассвет. А вдруг у рассвета проплешины? А вдруг какие-то разочарования случатся? Не знаю. Может быть, он этот рассвет туда вверх поплевывает незаметно для нас? Нет, давайте уже встречать, как и привыкли, снизу вверх. Тогда рассвет прекрасен. Ну или если такой оптический обман зрения случается, когда на линии горизонта рассвет кажется прямо на уровне нас. На самом деле все, конечно, по-другому, но кто же будет в этом разбираться, если все визуально прекрасно? Мне кажется, встречать рассветы с русским радио, вот это действительно топчик. Зиверт и Эвер. Новая песня «Давай на самый верх» называлась. Просьба любить и жаловать, и если что, конечно же, поддерживать, как и любую другую новиночку. Сайт www.rusradio.ru для всех новинок предназначен. Живут сначала там, а потом уже перебазируются. Конечно же, на постоянное место жительства эфир русского радио составляет на наша знаменитая любимая на русском. Да, все самое лучшее исключительно для вас. Мить Фомин с песней «Никому», «Золотая история русского радио» от «Пятой мошенники» и «Девушки», а также появится Клава Кока и группа «Чай вдвоем». Ну и, конечно же, мои самые искренние пожелания. Отличного вам воскресенья. Пусть все будет хорошо.
2: На русском радио.

0: Ну, речь наверняка русская, все же дело в Санкт-Петербурге происходит, хотя, с другой стороны, там и туристов навалом. Поэтому, наверное, любая. Вернемся к белой ночи. Почему это только во сне? Я не знаю. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что для многих из нас даже во сне увидеть такое за счастье. Просто потому, что если вы никогда воочию не видели белую ночь, как она вам может присниться и выглядеть ровно так же? Нет, это же не сочинение на тему там в первом классе, как я вижу белую ночь. Каляки-маляки. Нет, это не то. Давайте не будем упрощать такое событие. Питер, мы по-прежнему вам завидуем. Разумеется, белой завистью. И отчасти ночной. А может быть и утренней. 3:45 же. Я же говорил, ни рыб, ни мясо. Непонятно. То ли ночь закончилась, то ли нет. То ли утро началось, то ли кажется. Давайте переждем, и все будет хорошо. Да, просто без белых ночей ничего не поделать. В Москве их не бывает. Но, с другой стороны, если хотя бы московские дождики нас накроют, давайте, чтобы прям с радугой. Всем-всем-всем шлю большущий привет и да, желаю, чтобы все у нас было хорошо. У любого из нас, с любым именем. Потому что повезло только Алешенькам. Татьяна Куртукова, буквально через пару секунд. Всем большой привет!
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот народе говорят, не надо рубить сук, на котором сидишь. Я сейчас имею в виду это откровенное признание Елены Карауловой про то, как если б знала, что встреча тебя закрыла в глаза. Значит, есть кое-какой опыт, да? Нет, ничего плохого в этом, разумеется, нет. Любой опыт – это прекрасная вещь. Но, с другой стороны, теперь уже остается только «ты у меня самый лучший», «ты у меня самый первый» отпадает само по себе. 4.05 на наших раскрадинах. А если это любовь? Хамали и Наваи. Не знаю, без вопросительного знака, так что на самом деле парни, по-моему, почти в этом уверены. Но раз уж задумали написать грустный трек, так же получилось. Адьос от группы Бандерас тоже очень скоро появится. Кристина Арбакайте, губки бантиком. Тут же никакой макияж не спасет. И почему Дмитрий Колдун? Нет у меня ответа на этот вопрос, но трек просто отличный. Как всегда, самое лучшее, самое любимое, исключительно вам. И не забывайте про улыбчивый настрой. Это все, разумеется, зависит от вас и вашего лица. Как всегда, и вам будет приятнее, и окружающим совершенно точно. У вас ведь не так рано, как у нас. Нам тоже, правда, добренького утречка, но вам уже сформировавшегося, конечно же. Вам добрейшего дня, а вам уже доброго вечерка. Надеюсь, все-таки затейливого.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, поселилась и поселилась. Чего с того-то? Самое главное не прописывать. Начнет вести себя как зима, не как нормальная осень. Как говорится, покажем ей на дверь. Или укажем, как там правильно говорить. Самое главное. Ну, в общем, вытряхнем ее собственной жилплощади, собственно, уже сердце. И все, и начнем нагревать следующее счастье. Елка у нас через пару секунд, след за новиночкой от Дениса Клявера. Между нами осень. Немного жаль, Филипп Киркоров появится. Нюша с песней «Наедине». Как всегда, так себе интимчик на много-много миллионную аудиторию. Но, с другой стороны, чего там? Может быть, Нюша писала это, не знаю, для какого-то камерного заведения. А, глядишь, вот оказалось на русском радио. Все хорошие песни заканчивают именно так. Коллектив «Хай-фай» появится. Татьяна Буланова. Новиночка на русском радио. Песня называется «Вселенная». Да не одна. Но до этого еще нужно дойти. А пока всем по-прежнему шлю огромнейший привет, как от русского в целом, так, конечно же, от себя лично. Зовут Дмитрий Лебедев. До 8 утра между песнями я точно в вашей компании. И значит, это счастье нагретое совершенно точно наше общее.
1: На русском радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Вот такие на русском радио дела вселенские. Татьяна Буланова и Анна Семенович. Дуэтное творчество в очередной раз. Удивляюсь, как? Каким образом? Ну вот, люди встречаются. И, наверное, люди влюбляются. Конечно, чтобы заниматься одним делом, нужно как минимум симпатизировать друг другу. Вселенная, так и называется песни, раз уж они и заговорили. Сегодня день космических войск России. В очередной раз смотрю и глазом своим не верю в одном предложении. И космические, и войска. Но так тому и быть. Всем причастным, конечно же, большущий привет. Надеюсь, до «Звездных войн» не дойдет. И Вселенная будет абсолютно точно спокойна. Ну, так время от времени поплевывают метеоритами. Но, опять же, надеюсь, что пролетят мимо нас. Но если не мимо, то темная полоса, как говорится, как и темный кратер, обязательно сменится на светленькой. Стас Пьеха и Гузель Хасанова. «Темная полоса» на русском радио. Улыбчивого вам настроя и в целом отличного воскресенья под музыку русского радио.
1: На русском радио.
2: Мимо

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: во-первых, красота, а во-вторых, права Полины Гагариной. Легенда разрушена. Была такая одна легенда, где мужчина должен непременно первым знакомиться, и никак иначе. Многие девушки в наше время абсолютно отвергают этот стереотип, говоря, что если кто-то нравится, почему бы первый не подойти. К тому же, как вы слышали на примере Полины Гагариной, не мямлит, четко вообще, душевно. Парни, учимся! Учимся и, разумеется, начинаем соперничать с девушками, чтобы мы действительно были первыми. По канону 5.04 на наших раскрадийных. Близкие рядом. Чебанов и Владимир Пресняков. Буквально через пару секунд. Вот и лето прошло, вот уж и не поспоришь. Кай на русском радио. А также появится группа «Чили». «Зачем» от Five Star Family и «Любовь как спецэффект» от Мота. Это только самые ближайшие любимые на русском. Я, конечно же, приветствую всех категорически. Желаю нам и вам раненького утречка. Я сильно сомневаюсь, что вы уже проснулись. Я скорее допускаю, что вы еще не ложились. Вот и красота. Вам сформировавшегося доброго утра, вам добрейшего дня. Надеюсь, проводите его на отлично под музыку русского радио. Но у вас уже вечер. Вам персоналочка. Затейливо вам его. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Да, тут получается ситуация такая же, как с осенью. Вы можете, конечно, хлопнуть дверью собственного подъезда и сказать, ну и это осень, но осень от этого не исчезнет. Тут же ничего не поделаешь. Есть некоторая определенность в этой жизни. И да, календарный подсказывает мне, что сегодня 4 число, 10 месяц. Мне бы хотелось, чтобы он еще был этот месяц тепленьким. Все-таки октябрь. Мы же ноябрь-то уже за осень не держим, правда? В Москве ведь это уже натуральная зима. Хотя, с другой стороны, может быть, что-нибудь в этом году эдакого и случится. Я не зарекаюсь. Синоптикам не верю. Поживем, увидим. Посмотрим. Самое главное, чтобы любовь жила, как у Сергея Лазарева, так и у группы «Серебро». «Между нами любовь», так и называется песня. И новиночка в самое ближайшее время от группы «Ума Турман». «Не стой, танцуй». И правда, чего платочки в углу теребить? Как мы знаем из другой песни, если уж пришли на танцпол этой жизни, давайте уже двигаем конечностями, и тогда все будет хорошо. Ирина Дубцова появится, ты знаешь, где меня искать, ну, понятное дело, на Русском радио, здесь и все вышеперечисленное также. Меня зовут Дмитрий Лебедев, категорический привет абсолютно всем, все у нас будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дуд.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Как мои дела накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну ладно, сегодня воскресенье, так и быть, с легкой подачей, Севилья, Артика и Асти, все, что не бриллиантообразное, будем считать абсолютно незначительным мероприятием. Но, если эта песня будет звучать вечером в пятницу, тут просьба не относиться к стекляшкам как к чему-то незначительному. Есть нюансы, это тара. 5.46 на наших раскладинах, конечно же, большое и светлое чувство на русском радио преобладает. Вот только Жасмин отчет решил любовь переписать, я уж не знаю, как у нее с этим выгорит. В конце концов, если что-то не клеится, какие там вензеля в начале строчки не рисую, а все одно, не клеится. Ну а если все складывается на отлично, чего ее эта любовь переписывать? Любить нужно человека со всеми недостатками. Это мое мнение на данный момент, возможно, я с утра не в себе. 5.47 на наших раскладинах, шлю большущий привет. Я думаю, что вы без меня разберетесь, ну а я просто в качестве сопутствующей между песнями, как и обещал, до 8 утра буду в вашей компании. Хорошего вам воскресенья.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Между прочим, эту песню еще в глубоких 70-х написал Вячеслав Добрынин. Да-да, тот самый «Не сыпь мне соль на рану». Как слышите, время, конечно же, безжалостно абсолютно к чужому мировоззрению. Был же когда-то человек оптимистом, но с возрастом, сами понимаете. Но тем не менее, кто тебе сказал, версия Дмитрия Маликова на русском радио. Дальше дамский взгляд на любую ситуацию, как мы знаем о психологов. Каждой женщине абсолютно точно не чуждо материнство, даже в отношениях. Поэтому даже если плохонький, но свой, все равно я буду ждать тебя. Всего хорошего от Иракли, Артур Пирожков с песней «Как Челентано», а также «Тысячу раз» от Алисы Морозовой на русском радио в самое ближайшее время. Ну и у нас 6.06, такое прям утречко. Был бы будний день, например, какой-нибудь понедельничек, будь он не ладен, уже бы кто-то на работу собирался. А сейчас даже не обязательно карабкаться в кровати, потому что, ну, не пора еще вставать, серьезно. Ну, на всякий случай, если вдруг вы по каким-то причинам все-таки приподнялись, доброе утро. Вам, конечно, желаю доброго дня, вам уже доброго вечера. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Анна Семенович на Русском радио и гладиолусы. В данном случае, как я понял, прям вот на асфальт. Знаете что? Что самое прикольное в нашей стране? Обычно цветы дарят, либо же потому, что просто букет красивенький, либо умещается в бюджет, и не иначе. А вот в Японии, например, знают значение каждого цветка под каждый случай. Это самое интересное. А самое смешное, что в Японии практически 0% желающих цветы дарить. Да, как выяснилось, я погуглил специально, вообще это практически не принято, ну, кроме каких-то уж совсем официозных мероприятий. А девушки, как правило, остаются без чего-то непосредственно приятно пахнущего. Беда-беда. Хотя, с другой стороны, на чистый японский асфальт гладиолусы, например, вряд ли летят. Но я надеюсь, что у Анны Семенович все будет в порядке, но мужчины в нашей стране будут мотать на ус и узнавать, какие цветы какому случаю больше им подходят. Вчера называется песня от Алсу, которая продолжит эфир Русского радио. Николай Басков тоже появится, «Без тебя нельзя» и «Белое платье», но это никому объяснять не нужно. Черный костюмчик еще бы я добавил, и «Свадьба-свадьба», «Горько-горько», группа «Чай вдвоем».
1: На Русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
3: Я просто люблю тебя. Я просто люблю тебя.

0: со мной. Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: коллектив Hi-Fi на русском радио, и хочется сказать, ну что ж такое-то, все в этой песне спят, хотя трек вполне себе бодренький, но и ангел на плече прикорнул, и светило тоже хочет спать. Не знаю, хочется оно или нет, я еще не видел, чтобы оно всходило, но очень сильно рассчитываем на солнышко, очень сильно рассчитываем на Ярилушка. Спать продолжают и синоптики, как мне кажется, хотя тоже трек бодрячком, и тем не менее, готов констатировать, что по ощущениям они спят. Юлия Савичева эту песню представит, то бишь синоптики. А вообще, как это любят говорить вышеупомянутые, у меня по ощущениям ночью прям конкретный дубачок. Что касательно дня, тут еще все более-менее. Совершенно же не обязательно, как я, выходить на улицу и проверять свои ощущения и вообще в целом играть с организмом. Да, хворать не нужно. Осенью и весной это самый опасный период. Одевайтесь, пожалуйста, теплее, что я себе вполне позволяю. И действительно, разве что шарфик на себя не напялил. Но, с другой стороны, с открытым окошком работаю частенечко. Всем-всем-всем желаю, конечно же, отличного настроя. И, безусловно, не забывайте улыбаться. Это, если и не важнее, чем здоровье, но тоже очень большая необходимость в жизни. Особенно по воскресеньям. В общем, я желаю вам отличного его и, конечно, настроения соответствующего.
1: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство временно смягчило требования к нефтяным компаниям по продаже топлива на бирже. До конца года производителям разрешили засчитывать в обязательный биржевой норматив прямые поставки бензина и дизеля определенным автозаправочным станциям. Речь идет исключительно об АЗС, которые подписали с региональными властями соглашение о фиксации предельных цен на топливо. И к другим темам. Новый порядок обследования пациента и его подготовки к переливанию донорской крови начнет действовать в стране с января 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Согласно приказу, первичное определение группы крови и резус-принадлежности, а также подтверждающие исследования выполняют из одного образца. В случае расхождения результата врач должен установить причину выявленных отклонений. Правительство расширило перечень данных в цифровом профиле граждан на госуслугах. Теперь там указаны данные о транспортных средствах, зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности, банкротстве, образовании, в том числе документы о зачислении в вузы и студенческий билет. Эксперимент по объединению госсистем проходит в стране с 2019 года и охватывает данные как обычных граждан, так и компаний. Почти половина россиян готовы обходиться без смартфона максимум несколько дней, показал опрос. Еще треть смогли бы отказаться от устройства на сутки, тогда как 4% не готовы провести без него даже несколько часов. Самые необходимые функции смартфона 40% респондентов назвали звонки и сообщения. Банковские приложения и оплату покупок выбрали 9% опрошенных. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Лебедев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: А сегодня, между прочим, день работника электронной промышленности в России. Звучит как-то, как будто всегда было у нас. А оказывается, это абсолютно новый праздник. Ввели совсем недавно. Другое дело, день космических войск России. Вот сегодня смотрел, просто как барашек на новые ворота. Я никогда не подозревал, нет, ну то есть у нас любого рода войска имеются, но что прям космические. Ну да ладно, скафандрики поправили, с удовольствием поздравляю вас. Здоровья, счастья и любви, само собой, разумеется. Как земной, так и воздушный. Разумеется. Надеюсь, не придется воевать с зелеными человечками. Пусть себе живут где-нибудь на зеленой планетке. Хотя прозвучало так, как будто прям как наша Земля, только там никто не мусорит. К слову говоря, да, наверное, нам тоже нужно это перестать делать, и вполне возможно, что наш цвет совершенно не связан с тем мусором, который мы за собой оставляем. Не то чтобы прям погода шепчет, и все отдыхают на природе, нет, просто как-то вспомнилось. Вчерашний мой просмотр ютубчика, где одна славная птичка собирала красивые, на ее взгляд, вещицы и приволокла откуда-то синюю пробку. И это в джунглях, извините. Это, мне кажется, не лечится с одной стороны, а с другой, если больной захочет, то и наверняка все получится. Тестостерон на русском радио.

0: Звучит, конечно, красиво. Ты моя все, Бахтиер Туркена. Но, честно говоря, в такое раннее время, как в Москве, например, 7:22, нельзя быть с точностью уверенным. Ты мое все, или частично придется еще с подушки что-то соскребать. Ну а что вы хотите? В воскресенье можно поваляться. Если человек не хочет вставать, не надо заниматься вот этими своими садистскими методами. Как паровозик облачко, так и весна мимо пройдет, и все такое. Не шумите, пусть поспит. Я, например, очень тяжело встаю, и уложить меня тоже практически невозможно. Бывают такие люди, не все жаворонки, но если вы именно они, то я вас поздравляю. У вас воскресенье уже давно началось, даже по московским меркам. Я уж не говорю у вас утро давно стартануло, день уже практически. Но нет, катится — это плохое слово, хочется воскресенье продлить. Поэтому да, вам просто добрейшего дня, а вам добрейшего вечерка, раз уж у вас и впрямь смеркается. Всем-всем-всем желаю, конечно же, отличного настроя. У нас все будет хорошо и в целом на лице, и на ресницах в частности. Группа «Градусы» прямо сейчас. Дальше «Монокини», Александр Панайотов, да и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио.
1: На русском радио.

0: Милейшие движения от мото Артика и Асти по направлению к горизонту. Хотя, если прям в это время, да в такую погоду, да как пелась песня в пижамке, непосредственно к линии горизонта, затея, конечно, хорошая, но, мне кажется, добежить только до первого пункта полиции. Хотя, может быть, я зря сгущаю и драматизирую. Сегодня все-таки воскресенье, полиция малым составом, возможно, дежурному просто не до вас. И без вас спать хочется. 7.46 на наших раскрадинах. Я, конечно, не за горизонт, я просто к родным пенатам. Время уже подошло, я же обещал до 8 утра быть в вашей компании. Между песнями сдержал слово, причем сделал это с удовольствием. Дальше, как и положено, любимому бабушкину внуку ключи непосредственно на веревочке, варежки на резинке. В отличие от Дмитрия Колдуна, конечно, его новой песни под названием, как уже многие догадались, «Ключи». Все, прощаюсь с вами, желаю отличного воскресенья. Буквально через 15 минут очаровательно Анна Семенович и ее дембельский альбом. Ну и в целом, самое любимое на русском радио, как всегда, исключительно для вас. Пока!
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Год назад устроилась воспитательница в детском саду. На днях в маршрутке автоматически подтянула брюки какому-то парню.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По данным Центробанка, в этом году объем подозрительных операций по обналичиванию денег в стране сократился на 35%. Как пишет «Коммерсант», главным драйвером снижения третий год подряд остается банковский сектор. Здесь объемы обналички упали более чем в два раза, достигнув минимума за последние 9 лет. И к другим темам. МВД предупредила о новой тактике мошенников. Они перешли к персонализированным многоэтапным атакам. Теперь злоумышленники не используют случайные сценарии, а предварительно изучают соцсети, профессию, семейное положение, интересы и цифровые привычки. Это позволяет им создавать убедительные легенды, тесно связанные с реальной жизнью человека. Правоохранители призывают внимательно взаимодействовать в сети и не переходить по неизвестным ссылкам. В столице начала работать горячая линия по вопросам отопления. Граждане могут оставить заявку в случае, если с начала отопительного сезона батареи остаются холодными. В этом году поэтапный запуск отопления начался 1 октября. Он займет несколько дней. В приоритете – социальные учреждения, больницы, школы и детские сады. Операторы и голосовой помощник круглосуточно консультируют жителей столицы, отмечается на сайте мэра города. Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается сегодня в Москве. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха будет колебаться от плюс 11 до плюс 13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 6. В Московской области от плюс 9 до плюс 14. Ночью до плюс 3. Ветер западный 3,8 метров в секунду. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Партнер программы «Банк ПСБ» представляет вклад в победу со ставкой до 14,3% годовых. За вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в пользу военнослужащих. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробности на psbank.ru.
2: Доброе утро, мои дорогие! С первым воскресеньем октября вас! А сегодня замечательный октябрьский денечек. Не знаю, как там у вас. Температура за окном мне лично, она не важна, потому что я девушка горячая, солнечная, со мной всегда лето. А сегодня 4 октября, день войск гражданской обороны МЧС России. И сегодня же 4 октября свой праздник отмечают космические войска. Да-да, это вот те такие симпатичные мужчины и девушки в костюмах, которые летают в космос, и не только в космос. Это вообще все люди, которые занимаются космической индустрией. В четверг, 8 декабря, день командира корабля, профессиональный праздник командиров надводного, подводного и воздушного корабля военно-морского флота России. По сути, это день капитана. Так что не забудьте поздравить отважных, умных и сильных капитанов с их профессиональным праздником. Ну а 9 октября, в пятницу, день воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. А еще 9 октября отмечается Всемирный день почты. В общем, очень праздничная неделя, насыщенная впереди, поэтому нужно сегодня отдохнуть как следует, чтобы потом поздравить всех виновников торжества, всех, кто имеет отношение к этим праздникам. Дорогие наши, поздравляю, желаю радости, счастья, любви и, конечно же, хорошего настроения. Ну, а теперь заглядываем на страничку Русского радио ВКонтакте, находим мою фотографию, пишем свои приветы. И помним про страничку Дембельского альбома ВКонтакте. Она тоже работает. Заходите и туда. Тоже пишите свои приветы. Я обязательно их сегодня прочитаю. Ну, а тем, кто сейчас служит в армии, я хочу сказать, что служба в армии – это почетное и важное дело. И в нашей программе таким людям у нас особенное внимание, уважение и слава. Мы начинаем наш Дембельский альбом на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Измученный диваном, я выбился из сил.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Привет, мои дорогие. Вот с вами снова самая нештатская программа эфира и самая эфирная девушка. Вижу, что уже прилетели ваши сообщения. Их так много. Я очень этому рада. Поэтому буду скорее.

0: Совсем скоро уже вернется домой, у него совсем скоро дембель. Вот что нам пишет наша Вика прекрасная. «Анна, хочу передать привет моему сыночку Артему. Он на срочной службе. Скоро дембель, 29 октября. Пожелать ему и всем мальчишкам силы, терпения и мирного неба. Мы все мамы России любим их и ждем. Аня, я всегда была за армию. Хотела попросить вас донести до мам всех сыновей. Армия воспитывает настоящих мужчин. Я точно это знаю. Спасибо, что вы есть». А вот Елена Машкарина из Волгодонска пишет нам. «Анечка, вы такая очаровательная. Смотрю на ваши фото, и аж душа радуется. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Полубенкову Тимофею, который служит на острове Сахалин. Пусть мой племяшка отслужит легко, достойно, и время службы для него пройдет быстро. От любящей его тети Лены с Волгодонска». Ой, спасибо, такое теплое сообщение. У меня уж у самой душа развернулась так вот так и запела. Наталья Мудрая из города Зернограда Ростовской области пишет. «Анюта, передайте привет моему сыночку. Зовут Даниил. Служит в Улан-Удэ. Скоро домой. Я тебя очень люблю и скучаю. Жду домой уже скоро. Мама Наташа». Максим Кульгускин из села Топчиха Алтайского края передает привет своему сыну Кульгускину Ивану, который проходит службу в войсковой части 31-135. Желаю самого наилучшего и ждем домой. Любовь Рыжкова из Курчатова нам написала. «Хочу поблагодарить всех, кто рядом с нами в Курской области и защищает нашу землю». Ой, мои дорогие, спасибо за ваши сообщения. Они такие добрые, они такие теплые. Вот от них прям веет любовью. Я так этому счастлива. Ну а сейчас я осчастливлю вас любимой музыкой на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: хорошие мои дорогие, я надеюсь, что вы уже просыпаетесь. С вами ваша любимая программа «Дембельский альбом». Надеюсь, ваша любимая ведущая Аня Семенович. И знаете, какую тут поговорку нашла про октябрь? Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой. Не знаю почему, но мне так захотелось квашеной капустки. Как же это вкусно. Так, ну все, кулинарные изыски, как говорится, оставим в стороне. Сейчас у нас ваши замечательные теплые приветы. Светлана Щукина из Тулы нам написала: «Анюта, передайте привет в Карелию, город Сортавала, любимому сыночку Даниилу и всем сослуживцам, войсковая часть номер 2449-В. От родителей желаем им крепкого здоровья и очень всех ждем дома. А Даниил Рашевский из Подольска шлет привет костромскому десантнику Широкову Артему. Будь здоров и счастлив». Нина Кулешевская из Нижнего Новгорода города передают привет сыночку Владиславу. Войсковую часть 12801. Осталось чуть-чуть. Ждем с нетерпением тебя дома. Роман Пепеляев из Москвы ищет сослуживцев. Прошу откликнуться Игоря Воинова и Юрия Блискунова. ПВ КГБ СССР СЗПО 1983-85 годы службы. Ого, какая серьезная организация. Ребята, лучше найдитесь. А Дмитрий Ростовцев из Владимира шлет привет морпехам РО и СВКГ Североморск. Вера Ганцева из Хабаровска написала: «Анечка, передайте большой привет моему сыночку Никите Ганцеву, десантнику из воинской части 83, город Уссурийск. Родной, ты сейчас далеко, но мое сердце рядом с тобой. Никита сейчас находится в командировке в Курске. Береги себя, родной, мы скучаем и очень сильно тебя любим. Мама Серафима, Злата и Трофим. Скучаем, ждем домой живым и здоровым». Так и будет. Вернется ваш прекрасный сын живой, здоровый, смелый, крепкий, настоящий мужчина. Но я напоминаю вам насчет поиска бывших сослуживцев. Не стесняйтесь, обращайтесь к нам почаще, потому что мы действительно можем помочь найти вам ваших друзей, которые потерялись. Мы им передадим ваши контакты, так что пишите, не стесняйтесь.
1: «Дембельский альбом» на русском радио.

0: Прекрасные, с вами снова я, ваша осенняя фея, на своем любимом месте, в своих любимых наушниках, с микрофоном прекрасным. И вот, значит, я тут с утра не успела позавтракать, на лету пила кофе, чуть-чуть проспала сегодня, что-то вчера так поздно легла и бежала на эфир, но такая счастливая, потому что знала, что буду сегодня с вами. И так много сообщений сегодня прилетело ко мне на компьютер, что надо как-то все их успеть прочитать, поэтому буду мало болтать, как говорится, и много делать. Летит привет от Ирины Мурашовой из Ростова-на-Дону, Александру Карпову, Мурманск, ВВС. Удачной службы, год пройдет быстро. Анна, передайте привет в 104-й гвардейский краснознаменный десантно-штурмовой полк. Это нам написал Леонид Гордин из Санкт-Петербурга. Привет всем, кто служил в войсковой части 69-273 Гаджиева. 2011-2012 год службы. Шлет нам его Александр Дмитриенко из Анапы. Также летит привет в войсковую часть 32-383 Волгоград от Мякишева Константина из Воронежа. А Даниил Смоляков из Оренбурга передает привет всем, кто служил в войсковой части 21-55 Дзержинск. И удачной службы всем. Аня, передайте, пожалуйста, привет моему брату Сергею Горощенко. Это пишет Дарья Горощенко из Барнаула. Он служит в Наро-Фоминске. Братик, я очень-очень скучаю. Легко дослужить тебе и твоим сослуживцам. И поскорее вернуться домой. Ой, ну вот такие у нас замечательные, добрые, теплые сообщения. С какой радостью я их читаю. Ну а сейчас любимая музыка на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио. На этой неделе номер 3. Номер 2.
2: Летай, летай.
1: Номер 1. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
5: Крутые новости.
4: Крутые игры.
5: Крутая музыка.
4: И все это.
5: Все это.
1: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
6: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
7: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31. Первая церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
2: Ну что, мои дорогие, вот у нас уже финальный выход. Час пролетает быстро. Мне кажется, что осенью вообще все быстрее пролетает. И день быстро пролетает, и программа быстрее пролетает, чем весной и летом. Но ничего, у меня еще есть парочку сообщений, которые я хочу вам прочитать. Так что есть еще несколько минут. Летит привет от Ольги Морозовой из Архангельска своему брату Вадиму, который совсем недавно вернулся из армии. Ане, вам отдельный привет и спасибо. Ой, Олечка, и вам тоже спасибо. А вот Елена Топорова из города Губкина, Белгородской области, Дарья Дунаева-Никонова из Пензы, Елена Комкова из Москвы, Ирина Никонова из Вологды и Максим Михайлов передают привет всем, кто служит или собирается пойти служить. И напоминаю, это же, ребята, дембель неизбежен. Это правда. Женская красота делает наш мир прекрасным. Спасибо, Аня, за дембельский альбом. И это Николай Узун. Николай Узун тут пропустил у нас несколько программ. Мы это заметили, Николай. В течение 10 лет Николай ежевоскресно писал сообщение. Но я надеюсь, что Николай, вы вернулись к нам, и у вас все хорошо. Ну что, мои дорогие, подошла к концу наша программа. Было с вами хорошо и солнечно. Желаю вам отличного настроения. И напоминаю вам, мои дорогие, что встречаемся мы на следующей неделе и в субботу, и в воскресенье в то же время. Так что не упускайте возможности передать вдвое больше ваших приветов, добрых слов и поцелуйчиков воздушных. Я вас очень люблю, жду. И напоминаю, что заходите на страничку Дембельского альбома ВКонтакте. Там есть мои фотографии, можете писать именно там свои сообщения. Хорошего вам дня, светлого вам воскресенья. До скорой встречи. Ваша Аня Семенович. Пока.
3: Партнер программы «Банк ПСБ» представляет благотворительный вклад в Победу со ставкой до 14,3% годовых. За открытие вклада ПСБ из своих средств перечислит в пользу военнослужащих 3000 рублей. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробности на psbank.ru.
4: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило постановление о создании маркетплейсов для госзакупок, через которые детские сады, школы и колледжи смогут напрямую находить поставщиков. Курировать работу площадок будет Минфин, а перечень доступных товаров утвердит Минпросвещение. Маркетплейс должен иметь логистическую инфраструктуру как минимум в 45 регионах страны. И к другим темам. Стоимость натурального кофе в стране снизилась примерно на 2% с начала года. К августу цена килограмма растворимого кофе достигала 4148 рублей, зернового и молотого – 2000 рублей. По данным аналитиков, российский кофейный рынок характеризуется стабилизацией цен после значительного роста в прошлом году. В российских школах предложили открыть факультативы по шахматам и шашкам. По мнению общественников, в школах следует оборудовать специальные кабинеты, где дети смогут заниматься такими играми. Это поможет отвлечь их от гаджетов и одновременно будет развивать их игровые и эмоциональные навыки. Для этого стоит рассмотреть возможность работы в школах штатных гроссмейстеров или преподавателей шахмат. Среди возможных мер поддержки в общественной палате назвали создание фонда для победителей школьных олимпиад и дополнительные баллы. 62% россиян хотели бы провести зиму в теплых краях. Согласно опросу, финансовые ограничения удерживают от поездки 19% опрошенных, а карьерные обязательства или учеба еще 16%. И лишь 7% жителей страны уезжают к солнцу почти каждый год. В текущем сезоне к ним планируют присоединиться еще 17%. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день замены лампочки. Вам не нужно об этом беспокоиться, потому что вместе с вами целых два мужа на два часа. В наши услуги входят выбросить мусор из головы, поднять настроение, повеселить, потанцевать. Еда в качестве оплаты тоже принимается. Крутую да. По-русски. Доброе утро, Андрей Макеев. Миша Набоков.
3: Мы даже знаем, кто эту оплату принесет. Лена Журавлева.
2: Ну, я думал, ты не скажешь.
3: В рубрике «Лена жарит», потому что в нашей обязанности ее привести.
2: Третий мушкетер в нашем коллективе.
3: Да, я просто когда-то стал говорить про му, два му, и я думал, что ж ты дальше скажешь, как бы продолжаться слово. Мушкетер, оказывается, естественно.
2: Ну, ты видел Ленку?
3: Ну.
2: Это же...
3: Но это миледи такая, знаешь, за которую стоит и, ну, вот, знаешь, как в замке, понимаешь, мушкетеры.
2: За которую стоит сражаться,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно. А мы за нее и сражаемся каждый раз.
2: Ну, в принципе, да.
3: Каждый раз у нас происходит битва!
2: Но с другой стороны, что в костюмерке было, то она и наденет.
3: Ну, да.
2: Если мушкетер, значит, мушкетер. Ну, что поделаешь?
3: Другого наряда Ленки не нашлось.
2: К сожалению.
3: Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит», сами все услышите. Это все будет просто вот на ваших ушах. Крутые песни мы с вами слушаем. В игру накрутили по полной, мы в этом часе играем. Я вам рассказываю, между прочим, почему люди устают, даже когда ничего не делают. Вот такое возможно, особенно в выходные. Есть же ощущение такое,
2: ну,
3: что...
2: Ну, в принципе, да.
3: Ничего не делал и устал.
2: И постоянно думаешь, почему, да?
3: И стыдно за это, понимаешь, еще, да. Вот плюс ко
2: всему. И немножко обидно.
3: Ну, вот такая у нас будет тема через две песни. О насущном поговорим, наконец-то.
2: Хорошо, но перед этим, конечно же, наша традиционная зарядочка, как называется, когда ты два часа сидишь на одном тренажере, которым уже выстроилась очередь, расскажет певица Зиверт с песней «Эгоистка».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Дорогие друзья, смотрите, что у нас выяснили ученые. Они заявили, что вы устаете даже в тот момент, когда ничего не делаете. Представляете? Mm-hmm. Нейробиологи выяснили, что организм в состоянии покоя тратит почти половину энергии, чтобы поддерживать клетки в постоянной готовности к, разного рода действиям.
2: Слушай, такое чувство, что это сказал не ученый, а мама ученого.
1: Угу, угу.
2: Что он такой сидит, все равно устаешь.
1: Угу.
2: С борщом стоит рядом.
1: Нет, мама как-то по-другому скажет, или жена. Разлегся здесь, так скажет.
2: Нет, жена скажет, разлегся, а мама скажет, устаешь, сынок.
1: Да.
2: Похудел.
1: Да. И смотри, так далее. Смотри, что нейробиологи здесь пишут. Они говорят о том, что человек, когда находится в одиночестве, он начинает загоняться разного рода вопросами.
2: Угу.
1: Ну, например, а вдруг нам понадобится резко подумать о чем-то? Вот якобы находится в таком состоянии человек.
2: Угу.
1: А что, если надо будет что-то вспомнить? А вдруг человек захочет пошевелить мизинцем левой ноги, то есть это вот полной ерундой страдает. Все эти процессы тянут энергию, даже если вам кажется, что вы ее восстанавливаете. Но, собственно, вот в этом и причина. Да? Давайте вспомним каких-нибудь великих ученых или писателей таких, немножко
2: философов,
1: полусумасшедших каких-нибудь. Франц Кафка. Вот вспомните, как он себя довел вообще до какого состояния. Или возьмите Раскольникова. Вот у нас есть пример, да, вот,
2: например,
1: русской литературы.
2: Ну, да.
1: Раскольников, который сидел в своей комнате и в итоге до чего себя довел до ума. То есть, как вспух просто его, его сознание. Просто из-за того, что человек сидел просто в комнате и загонялся какими-то рассуждениями.
2: А все почему? Не было интернета.
1: Вот именно, да. Вот, собственно, ради этого и придумали...
2: Интернет, чтобы отупить.
1: Чтобы спасти бабушек.
0: Крутую по-русски.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Сегодня просто великий день, дорогие друзья. Сегодня день ответов на незаданный вопрос. Когда тебя не спрашивали, а ты уже на все ответил, понимаешь? Уже. Или, например, ты не ожидал, что тебе что-то скажут. Ты даже не думал, что у тебя... может быть, какой-то вопрос в этой ситуации.
2: Или какой-то риторический вопрос повис, да?
1: Да, внезапно. Какой-то. Ты даже не думал, что есть какая-то проблема, а оказывается, что есть вопрос. Особенно это часто бывает, когда мы взаимодействуем, может быть, с руководящим составом, да? Потому что у меня был одно время один такой, знаешь, руководитель, очень интересный, который умел задавать очень-очень такие странные вопросы, на мой взгляд.
2: Например?
1: И был момент, когда, значит, я после эфира к нему подхожу, значит, это была программа, где, ну, естественно, заказывают песни, ставишь там.
2: Что-то типа стало заказом.
1: Очень давняя история. Так вот, значит, он меня подзывает. Я захожу к нему в кабинет, чтобы попрощаться. Он меня подзывает. Садись. К тебе, значит, вопрос есть один.
2: Так.
1: Значит, смотри. Скажи, пожалуйста, зачем ты в программе поставил песню... поставил песню «Беги-беги», Иванушка Интернейшнл. Ты беги-беги, беги на край земли.
2: Ты беги-беги, да, я помню.
1: Я говорю, а в чем, собственно, проблема?
2: Да. Что такое, что не так, да?
1: Он говорит, ну, рабочий день, вторник, полдень, а ты беги-беги. Ты смотришь на совещание, я сижу... Я проверил, может, сегодня 1 апреля еще как-то, знаешь? Нет, знаешь, обыкновенный день.
2: На полном серьезе, да?
1: Обыкновенный день, да. Ну, условно говоря...
2: Не кололся там?
1: 4, допустим, октября, да, на календаре. Я думаю, что тут странная какая-то история. Я говорю, простите, пожалуйста, говорю, а что нужно было поставить?
2: Так.
1: Он говорит, ну, хотя бы билетик в кино. Вот у меня вопрос с... Ну, Миша, да, он смеется, потому что он с точки зрения профессиональной логики, он понимает, что это дурдом. Слушатели русского радио...
2: с любой точки зрения
1: может быть, слушатели русского радио могут объяснить мне вот эту ситуацию, потому что...
2: Слушай, ну, надо попытаться влезть в его голову, надо было поставить, надо допустим, было... стоп, куда же я иду? Ты кто?

0: Слушай, в любом случае, в следующий раз нужно ставить всегда самый лучший день.
1: Да.
0: Вот этот
1: заходил вчера, да. Вот у нас сегодня будет такая тема. Давайте мы сегодня вот подумаем про вот мою ситуацию. Будем обсуждать ее с экспертами, с психологами. У нас сегодня тема такая. Вопрос, которым вас умудрились поставить в тупик. Мне кажется, сама тема нас немножко ставит в тупик, но и это хорошо.
0: Да, это классно.
1: Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе. Где?
0: Не поставил ты меня в тупик на этот раз, Андрей. В комментариях под постом с темой дня.
2: Крутую! На русском радио.

0: летят быстро, а эфир русского радио еще быстрее. Да, надо ловить момент. Надо играть в игру.
1: Конечно,
0: Миша!
1: Конечно, накрутили по полной, она называется.
0: Но без слушателей никак, поэтому слушатели должны прямо...
1: А может, сыграем с тобой вдвоем?
0: Неинтересно, Миша. Я с тобой вдвоем и так в течение всего часа сижу.
1: Ладно.
0: Поэтому пусть слушатели звонят. 8-495-995-105-7. Сыграем, будет весело, интересно, хорошо.
1: Самое главное, зачем играть-то? Авторамка с логотипом русского. Ты что-то не говоришь.
0: Сама себя она не выиграет, как известно.
1: Молчишь, что я не пойму про авторамку.
0: Ну ты сказал все.
1: Я сказал.
0: Ну и все, да.

0: Давайте разбираться.
1: Я такое начало для игры придумал, знаешь, вот. Какое? Будет нашей малышкой, а в итоге позвонил
2: Владимир. Вот.
1: Поэтому будет нашим победителем.
2: А подожди, а будет нашим малышом?
1: Ну, Владимир, как вам нравится, какой вариант вам больше нравится? Будет нашим малышом или будет нашим победителем? Владимир, выбирайте.
3: Победителем.
1: Вот.
2: Хорошо.
1: Вот это вот так и должно быть. Это правильный ответ. Мы уже готовы вам сделать подарок. Владимир, приветствуем вас, конечно, приветствуем Нижний Новгород. У нас для вас приготовлено три факта. Один из них правда. Если все сложится как надо, как вы сказали, как вы настроены на победу, да, тогда крутую авторамку с логотипом Русского радио мы вам подарим. Хорошо?
3: Отлично.
1: Ну, погнали!
2: Итак, помимо дня ответов на незаданные вопросы, сегодня еще Всемирный день защиты животных, поэтому факты будут сегодня именно на эту тему. Так, для Нижнего Новгорода у нас отдельные факты, естественно,
1: про,
2: для каждого
1: про животных
2: города.
1: Нижнего Новгорода, естественно.
2: Да. И про, для Владимира тоже.
1: Конкретно.
2: Это, прям по именам у нас. Итак, факт номер один. У северных оленей, они же водятся в Нижнем Новгороде, зимой меняется цвет глаз. Летом отражающий слой внутри глаза золотистый, а зимой становится насыщенно синим.
1: О, я теперь понял, о ком поет группа «Гость из будущего». Твои глаза меняют цвет. Это про северных оленей, да? Да, наконец-то разобрались.
2: Отлично. Я, кстати, думал все это время про кого. Ну, молодец, видишь, Андрей.
1: Да.
2: Факт номер два. Детеныши жирафа. Это уже песня совсем другая.
1: Ну, надо, чтобы дошло
2: это
1: сначала.
2: Это цвет настроения, синий, наверное.
1: Проект. Да, верно.
2: Впервые несколько недель могут спать только стоя. Если малыш уснет лежа, мать специально поднимает его головой за шею. И факт номер четыре. Императорские пингвины.
1: Три.
2: Факт номер три. Спасибо, Андрей, я тебя проверял. Mm-hmm. Императорские пингвины способны узнавать своих птенцов по рисунку перьев на животе. Причем этот рисунок уникален примерно как отпечатки пальцев у людей. Какие крутые пингвины, у них там татухи на пузе.
1: Кстати.
2: Не забуду.
1: Мать родной.
2: Пингвиниху родную.
1: Не забуду Антарктиду. Землю, родину родную. Владимир, как вы думаете, где правдивый вариант? Первый, второй или третий? Он же четвертый.
2: Третий.
3: Либо два, либо три. Но я склоняюсь больше к третьему варианту.
2: К третьему, да? Что именно про татуировки пингвинов, ну, как мы пошутили. Про рисунки перьев, да?
1: Владимир просто оценивал наши шутки. Мне вот шутка вот на третьем варианте прям вот класс вообще, реально, парни, нормально пошутили.
2: А чем вам не нравится про оленей вариант первый? Вы его прям его просто вот прям взяли и отмели прям вот, прям огромный такой вот это.
1: Метлой.
2: Метлой, да.
1: Поганый.
2: Почему поганый? Обычно.
3: Не могу сказать, что-то простите.
2: Ну, просто не понравилось.
1: Не нравится.
2: Олени. Человеку Нет. Не нравятся олени. Больше нравятся пингвины. В чем вопрос?
1: Вот именно. В чем вопрос, Михаил? Что ты пристал? Значит, два. Как, выбираем второй, третий. Я же сам запутался. Первый, второй или третий вариант?
2: Да, окончательный ответ.
3: Окончательный ответ. Первый вариант.
1: Первый вариант, что у северных нравится эта
2: логика просто идеальна.
1: У северных оленей зимой меняется цвет глаз, летом отражающий слой внутри глаза золотистый, а зимой становится насыщенно синим. Это помогает глазам лучше работать в условиях долгой и темной арктической зимы. Ну, собственно, что можно сказать,
2: как
1: Владимир?
2: Я круто показал оленя.
1: Владимир, вот мне нравится, знаешь, что мне вот первый вариант не нравится.
2: Да, мне чем не понравился? Ну, просто не понравился. Вот. Либо два, либо три. Окончательный ответ — первый вариант.
1: Владимир, это вам аплодисменты.
3: Была замена переменной.
1: Правильно. И авторамка с логотипом Русского радио тоже вам достается.
2: Да, и, Владимир, вы теперь обязаны сделать татуировку «Не забуду Антарктиду».
1: Да, ну и «Не забуду Дмитрия Маликова» хотя бы. Давайте с этого начнем.
2: Ну, либо то, либо другое.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: песня на русском. Не молчи, время не
1: бесконечно для нас. Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: На вопрос, которым вас поставили в тупик, у нас сегодня такая тема.
2: Вот, допустим, Ираклий сказал: не молчи.
1: Да, и все.
2: Обычно после этой фразы молчание гробовое.
1: Да. Максим написал, значит, постоянные вопросы его смущают, которые его ставят в тупик. Это ты где, кто тебе звонит, с кем ты разговариваешь и что делаешь. Особенно, если все, знаешь, это все соединить, когда вот тебе звонят, например.
2: Ночью.
1: Спишь? Удивительно.
2: Нет, что делаешь?
1: Что делаешь?
2: Ночью. Спишь?
1: Да. Занят? А еще, знаешь, раньше, когда были вот эти крутилки, вот эти вот.
2: Городские телефоны, да.
1: Да, такие вот. И когда ты брал трубку, и тебе задавали вопрос: а кто это? Алло, а кто это?
2: Самый бесячий.
1: Это наглость, понимаешь, такая. А кто это? А кого? Я раньше отвечал по-честному. Потом я бесился.
2: Это тот-то, тот-то, да?
1: Да, потом я бесился, потому что говорю: а кого вам надо? Вы зачем сюда звоните? Вы объясните, зачем? Потом уже, знаешь, начинаешь прикалываться. То есть, а кто это? И ты говоришь: психиатрическая клиника.
2: Ну да.
1: Слушай, администрация президента. Знаешь, ну совсем уж вы обнаглеете.
2: Химкинское СИЗО.
1: Да. Вас ждет.
2: Это небеса. Но вам еще рано.
0: Крутую на русском радио. Что слушает страна?
3: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где ветром забью дыхание, набегу, тебя найду и не отпущу.
0: Русское радио.
3: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое.
3: Только
0: лучше.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
7: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Вкусная наша, сочная наша Лена Журавлёва.
3: Да, и все это не про курочку, а про нашу...
2: Леночку.
1: Ой,
2: Леночку,
1: я очень надеялась, что там Леночку. Не будет вот этого же
3: сравнения.
1: Суффикса. Да. Хорошо, это приятно. Вы знаете, я на досуге всегда увлекаюсь историей. Это вам
3: слушай,
1: тоже
3: по тебе
1: известно,
3: это видно,
1: да?
3: Лена.
2: Она создает истории, соответственно, влипает.
3: Да, Лена увлекается, ее же создает сама.
1: Бывает всякое. Я не буду отрицать, конечно же, ваше умозаключение. Итак, я хотела бы рассказать, знаете, задалась вопросом. А какие Ничего были себе. Самые великие пиршества в истории человечества?
3: Руслан и Людмила. Вот этот общий сбор. В начале и в конце.
2: По усам текло.
3: Опять же, да, это
1: Новый год вашей семье в 1918. Да.
3: Прекрасный был год.
1: Интересно, да.
3: Во всяком случае, так говорил мой дед.
1: Ну, знаешь... Мы так и не дойдем до всех самых пиршеств. Ну, кстати, нет единого, что вот этот пир был самый-самый-самый, да? Есть просто несколько исторически важных пиров.
3: Как в песне. Самый-самый вот это.
1: Пир Валтасара из Ветхого Завета, книга пророка Даниила. То есть неизвестно, это сказ или выдумка, но будем считать, что так все и было.
3: Как это неизвестно?
1: Это застолье, которое устроил вавилонский царевич Валтасар для тысяч вельмож. Во время пира гости пили вино и славили своих богов, а затем по приказу царя принесли золотые и серебряные сосуды, взятые из Иерусалимского храма, вот как дань языческим традициям. Вот в общем, там много всего было.
3: Ты копнула, Ленка. Молодец.
1: И вот этот пир, этот сюжет этого пира стал нарицательным. Он символизирует роковую беспечность накануне катастрофы. Вот. Вот такая вот немножечко с грустинкой вот эта история. Дальше. Пир в диалоге Платона. Пир.
3: Что-то с веселинкой есть?
1: Тут масштаб совсем другой. Это не историческое событие, а философская
3: дискурсия.
1: Дискурсия, да.
3: Легендарная.
1: Дискуссия. Там нет никакого «р».
3: Ну как это нет?
1: Действие происходит на перу, где несколько гостей, включая Сократа, произносит речь о природе любви. Вот. Кому интересно, тот возьмет и почитает. И пир во дворце Ивана Грозного.
3: И
1: уже приближаемся уже.
3: Ну, наконец-то.
1: Да. Если говорить о реальных исторических застольях, то пышные пиры русских царей вот вошли в аналы.
3: Угу.
1: Да.
3: Конечно.
1: В Допетровской Руси к организации подходили очень тщательно, составляли сценарий с точным порядком подачи блюд, рассаживали гостей по статусу, использовали богатую посуду. Иностранные гости отмечали, насколько масштабными и символичными были такие застолья. Они должны были впечатлять и демонстрировать мощь и богатство государства.
3: Особенно точно была подача кольев.
2: Да.
3: Потому что это было важно. Это был перформанс.
2: А после кольев сразу концерт.
3: Да?
2: Ну, там, ну,
3: а
2: все,
3: сразу песни.
2: Все наши. Дима Билан, Филипп Киркоров.
3: Да, да, да.
2: Все
3: наши. Николай Басков.
2: Ну и Лена Журавлева готовила там, это понятно.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране введут единое удостоверение учителя. Правительство разработает его образец в течение полугода, чтобы официально подтверждать статус педагога. Одновременно Минпросвещение планирует усовершенствовать правила учебной нагрузки и режим рабочего времени для учителей. Введение документа стало частью дополнительных мер поддержки, утвержденных указом президента. И к другим темам. Медведи могут прекратить нападения на людей и выходы к населенным пунктам к декабрю, заявляют эксперты. К зиме животные снизят свою активность и начнут готовиться к спячке. По словам специалистов, тенденция с нападениями повторится и в следующем году, если не принять превентивные меры. Ранее в Госдуме предложили ставить специальные защитные контейнеры на стоянках и в местах отдыха, где водятся медведи. На госуслугах на неделе запустили новый электронный сервис, который избавит семейные пары от лишних бюрократических процедур при разделе имущества. В частности, в специальном разделе заключения брачного договора предусмотрена возможность составления проекта этого контракта. При этом воспользоваться такой возможностью могут как пары, только вступающие в брак, так и те, кто уже в нем состоит. Зумеры стали чаще интересоваться вселенной «Сумерек». В прошлом месяце аудитория фан-сайтов саги выросла на 36%. Фанатами истории о вампирах остаются пользователи от 35 до 44 лет. Возрастная группа сформировала 40% аудитории. Культовая вампирская франшиза официально вернулась на большие экраны российских кинотеатров в сентябре. Эксперты связывают такой успех с трендом так называемой «комфорт-ностальгии». Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
2: Спонсор часа ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Айкон Тайрс» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: На русском радио. Два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
3: Hey, hey, hey. Эй, кто слушает «Крутую по-русски» с утра, тот не чихает никогда.
4: Ну вот не знаю, я что-то пока сейчас, знаешь, расчихался, раскашлялся.
3: Прочихался? Да что ж такое-то? А ты не слушаешь, ты ведешь. Это другое.
4: Это, да.
3: Вот поэтому ты и чихаешь.
4: Причем вот человек, который ведет шоу в «Крутую по-русски», он вообще не должен болеть. Ни в коем случае. Никогда.
3: Нельзя.
4: Нельзя.
3: Просто нельзя.
4: Поэтому мы здесь и работаем.
3: Поэтому нас и не выпускают отсюда просто.
4: Чтобы мы не заразились ничем.
3: Да.
4: Вот именно, забыть.
3: И никого не заразили.
4: И вопрос надо задать: а вы куда? Вот, собственно, вот этим вопросом иногда можно
3: ставить в тупик, да.
4: Вопрос, которым вас умудрились поставить в тупик. Рассказывайте нам, пожалуйста, свои истории, пишите их во всех аккаунтах Русского радио, во всех, где есть наши светлые, прекрасные, здоровые, что самое главное, и бледные лица.
3: Андрей Макеев. Одновременно?
4: Да, здоровый и бледный.
3: Может быть, мы вампиры?
4: Может быть. Ну вот сейчас про сумерки рассказали.
3: Как раз
4: а мы в тренде, представляешь, с тобой, между прочим.
3: Вот почему у нас такой баннер тусклый.
4: Вот именно. Популяризирует нас.
3: Да, потому что мы вампиры.
4: Да. Вот посмотрите, пожалуйста, на наши баннеры и под баннерами пишите свои сообщения. Можно зайти в Макс, например, в официальный аккаунт Русского радио. Там, как всегда, самая активная жизнь. Можете его ВКонтакте оставить сообщение. Везде. Все для вас. Ну что хотите, все для вас. Хотите рубрику «Крутонянь» расскажу?
3: Да!
4: Спасибо, Миш, хоть подыграл ты. Я боялся, что ты скажешь нет.
3: Тишина гробовая.
4: Нет, я боялся, что ты скажешь нет, а ты можешь такое...
3: Нет, подожди, а что-то изменится? Нет. Я сказал нет.
4: Мне придется выкручиваться как-то из этой ситуации. А тут да, и я такой, я вам расскажу.
3: Ты же в любом случае расскажешь.
4: Рубрика «Крутонянь», да, у нас будут крутые песни, мы с вами слушаем. В общем, все у нас.
3: Нет, не все. Я совсем скоро расскажу просто невероятную историю, друзья. Как житель Краснодара попал в Книгу рекордов Гиннесса?
4: Это очень важно. Ну, подождем тогда еще.
3: Вы обязательно подождите. Сначала NU, елка, а потом
4: житель Краснодара.
3: А потом в Краснодар.
4: Договорились.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Если бы NU пропел эту новость, это так бы звучало. Краснодарец собрал.
2: Красиво.
1: Было прикольно?
2: Но лучше не надо, Миша.
1: Да, давай я лучше
2: NU
1: сам.
2: NU поет песни, ты читаешь новости. Если будет наоборот, то это уже немножко не то.
1: Это совсем не то, да. Краснодарец собрал велосипед размером с ладонь и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вот такая новость к нам прилетела. Сергей увлекается созданием необычного транспорта и однажды решил проверить вообще, насколько маленьким может быть настоящий велосипед. Эксперименты привели его к модели длиной всего 8,5 сантиметров. И несмотря на свои размеры, у велосипеда все работает. Работает колеса, руль, цепь. Рекордную модель позже удалось уменьшить еще на несколько миллиметров. Она стала меньше 8 сантиметров. А всего у него в коллекции больше 100 необычных транспортных конструкций.
2: Ну, это, во-первых, тот же самый левша, да.
1: Это его правнук, скорее всего.
2: По-моему, это он сам, да.
1: Он дожил.
2: Который подковал блоху, помните, да, историю? И вот теперь, получается...
1: Она его отблагодарила, и эликсир молодости.
2: Да, и вот теперь... У той самой блохи.
1: Она тоже жива.
2: Не просто подкованная, у нее теперь целый автопарк получается, да, что там она каждый день выходит, такая, о, сегодня на велике.
1: На чем сегодня?
2: Завтра я поеду на...
1: Пожалуй, вот на этом...
2: Сегодня
1: шикарном
2: электрокаре. Ну да. Что ж, да.
1: Давай на спорткаре.
2: На спорткаре сегодня я доеду.
1: А многие из нас...
2: той самой собаки, чтобы ее покусать. Ну, дела тоже.
1: Ну да, да, да.
2: Ну, даже у блохи есть, понимаешь, свой автопарк.
1: А многие из нас на метро поедут завтра.
2: Ну, придется принимать свою реальность такую. Или искать своего умельца, или искать своего левшу. Левшу или правшу.
1: Или найти свою блоху.
2: Кстати,
1: тоже вариант.
2: Тоже как вариант. Ну, в общем, как
1: говорится... лучше... Есть еще лучше. Лучше стать умельцем самому.
2: Ну, просто я так скажу. Давайте вот так. Просто, чтобы понятно. Уметь надо. Просто уметь надо.
1: Сказал, как отрезал.
0: Вкрутую по-русски.
3: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСС. Энтокаскивский проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Вопрос, которым вас умудрились поставить в тупик. Слушай, ну бывают вообще, мне кажется, стандартные вопросы, когда ты вот вырастаешь, да, у тебя какой-то уже возраст за 20. Mm-hmm. Я думаю, вот, вот сейчас Марго пила, да, мама тебе говорила, там вот у нее вот здесь цитата такая была. Я думаю, что когда ты приезжаешь к старшим родственникам, и там когда внуки, да. Ты, знаешь, любимый
1: когда
0: вот этот...
1: Когда познакомишь? Со своей.
0: Да, ну что, когда уже?
1: Или девушка есть?
0: Да, любимый вот этот. Ну, да,
1: что, да. Как что ответить? Даже если есть. Отвечать опасно.
0: Потому что дальше какие планы? Какое будущее?
1: Ответишь есть, еще больше вопросов.
0: Да, какое будущее?
1: Ну да.
0: На что жить собираетесь? Ну вот такие вот вопросы.
1: А не поздно ли? А не рано ли?
0: Тут два варианта. Либо поздно, либо рано. То есть все, да.
1: Не там, не там. Не попал.
0: Вообще родители любят задать вопросы. А еще вообще по поводу будущего. Кем хочешь стать, да?
1: Да.
0: Чем будешь заниматься?
1: Особенно после 40. Они тебя спрашивают.
0: Неприятно отвечать на этот
1: неприятно.
0: Вопрос.
1: Этот разговор неприятен после 40, я так
0: скажу. Причем, да, ты еще родители тебя спрашивают, кем ты работаешь, да?
1: Нет, вот кем ты хочешь стать,
0: кем ты хочешь стать, да.
1: Ты вот молчишь.
0: А ты уже стал, вроде, на радио работаешь ведущим, но недостаточно.
1: Что за работа?
0: Анна сообщает, на приеме у врача сколько раз всегда туплен вопросом, сколько вам целых лет? В уме начинаю считать. 35 было точно, помню. Как вчера.
1: Да.
0: Да.
1: Я там на столе как раз.
0: 40 тоже было. А, 42. Анна вспоминает.
1: Интересная математика.
0: Также ставит в ступор обращение «женщина». Женщина! Женщина, это же кто-то взрослый, это же точно не про меня. Ну, конечно, 42 еще пока. Пока еще расцветающая...
1: Девчуша! Девчушенька!
0: Расцветающая бабочка, да?
1: Ну, да.
0: То есть практически цветочек еще совсем. Слушай, я прекрасно понимаю, потому что у меня с женой бывают периодически такие разговоры, очень странные.
1: Да.
0: Когда... Я ей доказываю, что она женщина, она говорит, а я не женщина.
1: Она тебе пытается доказать обратно.
0: Она пока вообще не понятно, что. Я говорю, когда ты же... Она говорит, я не женщина.
1: И ты ей прям показываешь на признаки половые.
0: Ну, естественно, да.
1: Она такая, нет.
0: Упирается до последнего.
1: С другой стороны, если обратиться к женщине цветочек...
0: Тоже как-то,
1: если она, допустим, пожилая, да?
0: Ну да.
1: Какой цветочек? На чем? Где? Где он растет?
0: Ну как-то.
1: Наталья написала, доброе утро, летом вышла из отпуска, в общем, зашла к руководителю. Он спрашивает там, как дела, как прошел отпуск, как дом строится. Она говорит, все хорошо, мы все успеваем, все нравится. Он такой, а кто это мы?
0: Так.
1: Прикинь, вот такой вопрос. Угу. Она такая, ну как кто? Я там муж, зять, сестра. И он такой, вы что, замужем?
0: И
1: такая пауза мхатовская. А ей, пишет, на минуточку 48 лет. Ну, еще девчушка.

0: Пишите, отвечать.
1: И она такая, ну, наверное, уже.
0: Ну, я даже не знаю.
2: Вкрутую. На русском радио.
3: Когда ты станешь большим, сын,

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем вопрос, которым вас умудрились поставить в тупик. Вот Ольга написала: в тупик меня поставил муж с предложением выйти за него замуж, подарив коробку Рафаэла с кольцом внутри на 8 марта.
2: Причем. Но здесь, мне кажется, нарушен порядок.
1: То есть он сначала, да?
2: Сначала. Ну, я думаю, так должно быть. Но если ты
1: сначала поставить в тупик, а потом все остальное.
2: Тогда не получится. Она скажет нет.
1: Ей понравится.
2: Чтобы девушка сказала да, нужно сначала колечко, потом конфеты, а потом уже в тупик.
1: А потом ставить в тупик.
2: Потом
1: да,
2: на горох, естественно.
1: Ну, девушки разные бывают.
2: А уже сказала да, понимаешь, все, уже никуда не
1: делаешь. А, то есть, если даже не понравилось, все равно да. Да, ты это имеешь в виду?
2: Ну, я не знаю. Но, возможно, да, это имею в виду. Вот такое у нас сообщение Ольга написала, Ольга Владимировна. С уважением.
1: Попросим.
2: С уважением,
1: да, Андрей,
2: пожалуйста.
1: Андрей, попросим.
2: Михаил, Ольга Владимировна. У меня практически каждый день ставлю в тупик вопросом своих студентов, когда спрашиваю, на какой специальности они учатся. Кто во что гораст. Ни один с первого раза не попадает. Ни один. Я, в принципе, себя вспоминаю, да, когда я был студентом уже 5-го курса, я реально иногда не знал, какой я предмет сдаю. То есть у меня было какое-то международное экономическое право морских судов.
1: Межгалактических.
2: Межгалактических судов. Вот.
1: Слишком, во-первых, долгое название.
2: А преподавателя я вообще не вспоминал, как зовут, понимаешь, потому что я вообще не знал. Поэтому, Ольга, смотрите, значит,
1: так,
2: если...
1: Во-первых, Ольга Владимировна.
2: Ольга Владимировна. На экзамене, я думаю, надо опрашивать студентов как? Первый вопрос.
1: Первый название
2: вопрос.
1: Предмета.
2: Так, знаешь, такой он сидит такой, студент.
1: Межгалактических...
2: Хорошо, подготовился, да.
1: Уже полбалла есть.
2: А теперь второй вопрос.
1: И самый важный.
2: Да.
1: И самый трудный. Как меня зовут?
2: Вот заваливает, а?
0: Крутую на русском радио. В этот

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Нормально ли это, если ребенок просит читать постоянно одну и ту же книгу перед сном? Значит, это книжный шкаф валится уже от обилия печатной продукции, а он все одну и ту же книгу.
2: Я скажу так, с одной стороны, это раздражает, но с другой стороны, наверное, это нормально. Если книга любимая,
1: она уже, вся уже порванная, эта книга. Вся и ты уже говоришь, ну давай хотя бы другую. Ну сколько можно вот эту вот одну и ту же книгу читать? Ну, по крайней мере, у нас дома именно так происходит.
2: Какая книга любимая у твоих детей?
1: Слушай, ну хорошо, «Собачка Соня». Ладно, давай я вот сейчас...
2: «Собачка Соня»?
1: Да, я вот сейчас вспомнил вот то, что постоянно мне ребенок приносит. Вот.
2: Что это за книга? Ничего-то не помню такой.
1: Миша. Ты знаешь, как мы сейчас сделаем? Мы исправим немножко ситуацию.
2: Как?
1: Ты сегодня ко мне подъезжаешь в часов 9 вечера, когда я детей буду укладывать.
2: И ты достанешь эту книгу и покажешь мне, да?
1: Я прочитаю тебе перед сном, естественно, да, чтобы и дети послушали, и ты тоже послушаешь.
2: Хорошо.
1: Узнаешь.
2: Отлично.
1: Вот. Надо ли что-то с этим делать, понимаешь? Вот в этом вопрос. И ты сейчас правильно зашел вот с той мыслью, что это любимая книга. Может быть, у ребенка что-то быть любимое.
2: Ну, да.
1: То есть там красочные картинки, там сюжет. Понятно, что от него уже немножко подташнивает, потому что одно и то же постоянно читаешь.
2: Но это только тебя.
1: Да. А ребенка, понимаешь, нормально.
2: А ему наоборот
1: нормально,
2: круто,
1: да. То есть по кругу идет этот сюжет.
2: Вообще идеально.
1: Но здесь еще есть второй очень важный момент. Угу. Ученые провели полезное исследование. 16 трехлеток разделили на две группы.
2: Так.
1: Получается по 8.
2: Угу.
1: Угу. 8 трехлеток справа.
2: 8 трехлеток слева.
1: Слева, да. Одним 3 раза подряд читали одну и ту же книгу. Другим читали разные книги, понимаешь, с разными иллюстрациями, с разными сюжетами и все остальное. Через неделю выяснилось, что те, кто слушал одну и ту же книгу, каждый раз узнавали все новые и новые слова.
2: Ничего
1: себе. То
2: есть
1: у них словарный запас обогащался. Да. А почему так происходило? Все дело в том, что в знакомой книге ребенку уже не нужно каждый раз заново понимать сюжет.
2: То есть он это уже все знает и на детали, да, обращает внимание?
1: Да, внимание. Остается только на словах и даже на конструкциях слов, да, соединения слов.
2: Угу.
1: То есть таким образом это помогает ребенку действительно становиться чуть-чуть умнее, ну, то есть он таким образом развивается.
2: Это круто.
1: Получается, что ребенок интуитивно, вот мы ребенка забираем на одну и ту же книгу, а он интуитивно понимает, что ему лучше всего подходит.
2: Он тянется к знаниям.
1: Он знает то, что ему надо вот это, а ты, Андрей...
2: Николаевич,
1: вот. Я.
2: Очень плохо.
1: Он и слова новые узнает. И все больше и больше, благодаря этому. Ну и сюжет от каждого нового прослушивания раскрывается тоже, признаю, в честь с новой стороны. Узнаешь новые детали.
2: Причем новые слова и от папы тоже.
1: Конечно, да.
2: Ему же не нравится читать
1: то
2: периодически.
1: Есть, вот эти моменты, когда мы прослушиваем одно и то же, мы же. Это нам всем знакомо.
2: Ну, да.
1: Конечно, пусть даже не с книгами сейчас, а с песнями.
2: Угу.
1: А, тоже прослушиваем. Оказывается, новые слова находим в песне.
2: Оказывается, смысл.
1: Оказывается, там такие слова есть.
2: Оказывается, про это песня.
1: Прям вот такие ощущения каждый раз, например, от песни Джонни. Да, ну вот здесь никто не. Давайте сейчас новость. Еще раз послушаем и новый сюжет найдем.
2: И сейчас вообще там совсем другие слова будут.
1: Да, не такие, какие вы пели до этого, если вообще пели.
0: Крутонянь на русском радио.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами вопрос, которым вас умудрились поставить в тупик. Вот Ольга написала, я тоже об этом подумал. Такой самый вопрос, который может прям вот дико поставить в тупик. Ты меня любишь.
2: А, знаешь, что Ольга написала-то?
1: Да, она написала тут много всего, но смысл один. Ты меня любишь или не любишь? И особенно еще, знаешь, со временем девушка еще спрашивает, а вот если бы я была тараканом, допустим, ты меня любил?
2: Не-не-не, не так спрашивают. Они говорят, если бы меня не было, ты бы сейчас с кем-то другим... С другой сидел, да, наверное, да?
1: Или это.
2: С кем бы ты сидел? С Валюхой, наверное, да?
1: Ну, типа
2: или
1: того.
2: С Катюхой?
1: Слушай, но про таракана я вот знаю точно, правильный ответ, единственный. То есть, если девушка тебя спрашивает, если бы я была тараканом, ты бы меня любил? Правильный ответ, я бы тебя узнал. И заботился о тебе в этом случае.
2: Все, я буду знать, спасибо большое.
1: Если что, знаете,
2: да,
1: это
2: хорошо,
1: единственный правильный ответ.
2: Сегодня не разведусь, наверное, потому что когда меня будут спрашивать...
1: Тебе про таракана еще не спрашивали, да?
2: Пока еще нет, но мы уже подкатываемся к этому. Наталья спрашивает, когда ты работала в школе, летом педагоги проходили медосмотр к школьному лагерю. Я шла получить заключение, ну, скажем так, определенного характера. И вот привязался ко мне молодой человек, говорит, как зовут, куда идешь, давай подвезу. Но как-то неудобно было ответить, что я иду в венерический диспансер. Слушай, это же идеальная отмазка для любой девушки.
1: Ну, да.
2: Девушки, берите на заметку, когда вы идете куда-то и
1: вечером, допустим, темно.
2: Пристают к вам, да, то есть останавливается машина огромная, да. Там...
1: Черная, такая страшная, жуткая машина, вот это окно вниз падает.
2: Да, и вот такой начинается. Голос, куда идешь?
1: Красавица! Куда идешь?
2: Давай подвезу. Да, и вот ты такая, и вы такие, знаете, у вас есть вариант ответа. Да. Иду в венерический диспансер.
1: Да. Подвезешь?
0: Крутую на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
3: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
4: А если

0: мозгом. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
7: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Бабуль. Это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Телеканал СТС представляет.
17: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
17: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
19: Для лиц старше 16 лет.
20: Гости, вы есть хотите? Хотите. Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
21: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Кстати, вот эта фраза «давай с тобой навсегда» тоже, мне кажется, в тупик может вести еще какой.
2: Нет, не, неожиданно. Это когда предложение, опять же, делают какое-нибудь.
1: Не обязательно.
2: Ну, кстати, может, предложение о работе.
1: Например.
2: «Давай с тобой навсегда».
1: Ну да.
2: Вопрос, которым вас умудрились поставить в тупик. Нам очень много сегодня сообщений написали. Спасибо большое. Очень много забавных, смешных, интересных. Елена пишет: «В молодости шутили по стационарному телефону, звонили на любой номер телефона и спрашивали, это морг? А Петю с пятой полки можно?» Ржали и клали трубку. Раньше определители номера были редкость, и через минуту звонок. Это, кстати, Петя с пятой полки. То есть перезванивал. Долго болтались, смеялись, потом познакомились, дружили.
1: И когда узнали, было уже не смешно.
2: Так и поженились в итоге. Ну вот знаешь, вот с другой стороны...
1: И жили на этой полке долго и счастливо.
2: Вот как хорошо, что люди все равно находили друг друга, да, вот тема для разговора.
1: Ну, да,
2: да. Заметьте, вот сообщение чуть выше от Светланы. «Шел сильный дождь, сильным боковым ветром, была дома, читала книгу, уютно устроившись в кресле. Вдруг звонок в дверь, и соседка снизу с вопросом, почему вы нас затопили на балконе?» То есть, как разрешите докопаться. Но это же не просто так. Это значит, что сосед хочет поговорить. Он не знает, с чего начать. Поэтому...
1: Это вообще, может быть, это подкат даже, прикинь.
2: Да, потому что дальше уже какая-то тема разговора.
1: А дальше «давай с тобой навсегда».
2: Да, не наезд. Поэтому сегодня выходной. Я предлагаю вам всем. Мы с Мишей предлагаем вам всем. Сегодня...
1: Нет, уж давай ты предлагаешь.
2: Да, хорошо, ладно.
1: Меня в это не втягивают, это в свои вот эти вот вещи.
2: Чаще друг с другом общаться, вот обсудить нашу сегодняшнюю тему.
1: А, ты об этом тогда? Я присоединяю. Нет, если ты про это.
2: С Мишей Набоковым предлагаем вам друг с другом общаться. Обсудите нас, обсудите наше шоу. И чтобы завтра вы уже со спокойной душой отправлялись на работу и ждали уже нас в следующую субботу.
1: И уже завтра вы продолжили это все обсуждать только уже на работе.
2: Да,
1: но
2: уже...
1: только мы не в следующую субботу будем, Андрюш.
2: Ага.
1: Ты не забывай.
2: Так.
1: А через субботу.
2: Хорошо, договорились. Даже мы уже уходим в отпуск. Пока.
0: Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
4: Проси, что хочешь. Я все пообещаю.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В правительстве допустили дальнейшую донастройку семейной ипотеки, условия которой существенно изменились с 1 октября. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, реформа была необходима для снижения нагрузки на бюджет. Программу сделали адресной и привязали к приоритетным регионам. Власти продолжат оценивать реакцию рынка недвижимости и при необходимости точечно скорректируют правила. И к другим темам. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет, пишет «Известия». При этом доля новых отечественных машин, которые таксопарки обязаны закупать с 1 марта по закону о локализации, остается крайне низкой. Главные проблемы обновления автопарка – высокая стоимость автомобилей российской сборки, дорогие кредиты и лизинг из-за высоких процентных ставок. Минпросвещение утвердило единые списки книг, музыки, игр и игрушек для детских садов, а также рекомендации по оформлению их интерьеров, пишет ТАСС. Детей будут знакомить с отечественной историей, многонациональной культурой и семейными ценностями. К примеру, в оформлении и играх приоритет отдадут персонажам русских сказок вместо западных героев. Нововведения направлены не только на воспитание, но и на развитие у дошкольников творческого и научно-технического мышления. Российская сборная выступит на Европейских играх в следующем году с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Наша страна входит в Европейский олимпийский комитет. Турнир состоится в Стамбуле в июне. В программу войдут 26 дисциплин. В рамках соревнований в олимпийских видах спорта будут разыграны путевки на летнюю Олимпиаду 2028. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

Я тут подумал, что осень — это когда ждать непунктуальных людей не только бесит, но еще и холодно. Но в нашем случае должно быть хорошо, тепло, уютно и комфортно. Просто потому, что выходные продолжаются. Просто потому, что мы вместе. Русское радио. Шоу утреннее вкрутую по-русски. Ребятам спасибо огромное. Ну и вообще, музыка, настроение. Здесь есть все для того, чтобы сегодня чувствовать себя максимально хорошо, даже если кто-то у вас навстречу вашу почему-то задерживается и опаздывает. Ладно, беремся за приятные дела. Те, что умеем делать лучше всего, мы умеем делать это слушать, наслаждаться, улыбаться периодически. Ну и, в общем, благодарить всех тех, кто сегодня вам дарит это особенное настроение. В воскресенье, русское, у микрофона Макс Орлов, мы начинаем. Слышь!

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЭ «ЗНТ Каскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: умею. Вот вы думаете, что там происходит по ту сторону радиоприемника. Ладно, выше нос. Особенно те, кто сегодня не просто так встал, проснулся, ну и, например, сделал зарядочку. Почему нет? А всем остальным могу сказать, не переживайте. Осталось совсем недолго. Втягивать живот на улице холодает. А дальше мы вновь будем обещать себе когда-нибудь к лету там прийти в правильную, идеальную, как мы называем, форму. Идеальная она сейчас. Главное, что у нас есть в настроении, а это наверняка желание слушать, слышать и впитывать. Меня зовут Макс Орлов, и слушайте Русское радио. Для вас, кстати, готова новинка. Оцените.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио. Зачем?

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два

0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Окружающих надо периодически пугать,
7: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вообще говорят, существует только два типа людей осенью. Первый — это мне нельзя алкоголь, я на антидепрессантах. И вторые — мне нельзя антидепрессанты, я пью. А есть еще те, кто постоянно влюбленный. Просто потому что сердце свободное, есть там местечко для этих самых чувств. Так что, если таете друг от друга, значит, наверное, вы относитесь к той самой особенной третьей категории. Так или иначе, мы вместе с вами движемся по направлению к понедельнику, встречая прекрасные выходные вместе, конечно. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Совсем скоро, кстати, новинка от Татьяны Булановой. И не скажу, с кем она поет в паре, дождитесь, все будет. А пока Сергей Лазарев для вас.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алла Довлатова, и я очень рада нашей встрече. Сегодня вспомнила крылатое выражение «у страха глаза велики» и решила с вами поделиться его историей. Означает оно вот что. Когда человек испуган, он склонен преувеличивать опасность. То, что на деле не страшно, кажется ему ужасным. Изначально пословица звучала полнее. «У страха глаза велики, да ничего не видит». В этом варианте заложен парадокс. Величина глаз не влияет на зоркость, а вот от сильного ужаса невозможно трезво оценивать происходящее. Есть в этом выражении, скажем так, биологическая основа. Когда человек испытывает сильный страх, его зрачки действительно расширяются, и глаза будто бы широко распахиваются. Вероятно, именно эта непроизвольная реакция и легла в основу метафоры. Полюбил это выражение русский народ? Еще как. Например, в русской народной сказке «У страха глаза велики» случайно упавшее яблоко заставляет перепуганных бабушку, внучку, курочку и мышку вообразить себе целую стаю медведей, волков. Хотя на самом деле зайка просто получил щелбан от ветерка. Кстати, аналоги этого выражения есть и у других народов. Англичане говорят: «страх имеет большие глаза», а немцы «у страха тысячи глаз», а французы «у страха золотые глаза». Но смысл везде один. Сохранение самообладания и трезвости ума необходимо для успеха в любом деле. Поэтому, прощаясь с вами сегодня, я вам этого и желаю. До скорой встречи, мои дорогие друзья. Ваша Алла Довлатова.

0: новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио.
2: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Не продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
13: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Мне вот интересно, а кому больше нравится? Девчата подпевают обычно под эту песню, ну, потому что про них как будто бы, либо мужчины, потому что представитель мужского пола поет. Не знаю, мне кажется, танцуют и поют все. Так держать, это русское радио. Эх, то ли еще будет у нас.
1: Раз.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Москва не получала от Астаны уведомления о возможном введении платы за электронное разрешение на въезд для россиян, сообщили в российском МИДе. Сейчас электронное разрешение работает исключительно в тестовом режиме. Его получение полностью добровольно и бесплатно. При этом в ассоциации туроператоров отметили, что платный въезд может затормозить развитие туризма между странами. И к другим темам. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове ввели превентивный масочный режим. Решение было принято руководством предприятия. Поводом для профилактических мер послужила чрезвычайная ситуация в регионе. В Шелиховской районной больнице был зафиксирован летальный случай от особо опасной инфекции. Разработчики первой российской вакцины против аллергии рассказали о противопоказаниях для применения. Аллегарда не рекомендуется пациентам с онкологией, заболеваниями крови, первичными и вторичными иммунодефицитами, а также неконтролируемой или тяжелой бронхиальной астмой. Ранее вакцину зарегистрировал Минздрав. Прививка помогает при аллергии на пыльцу березы, а также в случае перекрестной пищевой аллергии. Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. По данным гидрометцентра, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до 2 градусов. С 5 октября в столице прогнозируется потепление. На следующей неделе температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. 6 октября в Москве могут пройти небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе города. Сегодня в течение дня до плюс 13, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

вот это было начало, вот это стартанули мы вместе с Артуром Бирожковым в этом музыкальном часе. Наше воскресенье продолжается, наша музыка продолжается, наше лето бабье тоже. Тот самый редкий момент, когда даже октябрь выглядит человеком, у которого все под контролем. Хотя он просто выдал солнцу дополнительную смену, как мне кажется. В общем, включайте и вы любимую песню, выходите погулять, ловите этот теплый бонус. Надеюсь, что ваша погода не капризничает особо. Ну, потому что понедельник уже где-то рядом, но сегодня пускай постоит на паузе, и у этого воскресенья сегодня точно обязан быть отличный саундтрек. Так что выбирайте свой в начале музыкального часа Юрия Савичева. Далее Эмин, Григорий Лепс, Зиверт и Эвер. Новинка, кстати, в эфире радиостанции. Не пропускайте. Во всем остальном все как обычно. Персональная улыбка для вас, дорогие слушатели. Ну и помните, все будет хорошо.

Риторический вопрос, ответ на который знает каждый. Бывает ли непогода у погоды? Вообще, конечно. Просто вместо, например, я сегодня не в настроении, у нее, не знаю, атмосферный фронт, ветер, дождь, который решил проверить вашу обувь на водонепроницаемость, например. Да, погода может быть хмурится, но мы-то можем ей не подражать. Застегнули себе курточку, включили любимую песню, включили и пошли дальше. Пускай хотя бы один из нас сегодня будет в хорошем настроении. И пускай это будем именно мы. Поэтому не обращайте на проблемы, дела, заботы, когда есть воскресенье, хорошая музыка и русское радио. Мы с вами.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Полин, тебе жарко?
3: Мне всегда холодно, поэтому я закрываю окна, выключаю кондиционеры и сижу.
4: А ты не пробовала одеваться просто?
3: Ты хочешь сказать,
4: потому что сейчас сидишь в ночной рубашке.
2: Да?
3: Не ночная рубашка.
4: Ну а что это такое?
3: Это ночная рубашка. Это модный комбинезон.
4: Да, это так теперь называется, да?
2: Если бы все строители в таких комбинезонах были.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H3. H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?

0: ПТБ, ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети.

0: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Белорусское радио, Григорий Лепс. Этот самый лучший, точнее, самый лучший день, пускай не вчера заходил, а сегодня заглянет к нам, и тогда все будет хорошо. У микрофона Макс Орлов, как и всегда, в мою смену по субботам и воскресеньям в 12.30, рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Это ваша возможность, во-первых, попасть в прямой эфир Русского радио, передать кому-то привет, так что телефончики в руки и звоните прямо сейчас. С удовольствием пообщаемся. 995-105.

0: 5,7, код Москвы 495. Помимо всего прочего, еще и разберем какое-нибудь словечко из русского языка. Будем знать, как правильно или как нет. В общем, все с улыбкой на лице.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

0: зеленой. На русском радио «Слово от Орлова».
1: Ага, всем отличного, хорошего дня. На связи Чебоксары. Елена дозвонилась к нам. Здравствуйте, Лена.
2: Да, всем привет.
1: Так, ваше воскресенье сегодня по пятибалльной шкале. Насколько там дотягивает?
2: На 5 баллов.
1: 5 баллов? Это вы что сегодня успели? Не знаю, ничего не делать. 1, посмотреть любимый сериал. 2, позагорать. 3, на солнышке осеннем. Что? Не знаю, что случилось такого хорошего?
2: Сделала все запланированные дела.
1: Вау! Осталось только побороть Орлова. Разобраться с его словом, словечко, которое я приготовил для вас. Кстати, это слово, ну, совершенно женское, и вы как будто бы здесь, как рыба в воде, должны разбираться. Готовы?
2: Да-да.
1: Итак, кремы или крема? Например, я купила чудесные, как говорить, крема или кремы?
2: Кремы на «е».
1: Кремы, не крема. Купила чудесные крема. Или, дорогой, посмотри на эти крема. Или кремы.
2: Нет, кремы.
1: Кремы?
2: Да.
1: О, ничего себе. А я думал, я сейчас вас как-то удивлю даже. Ну, конечно, кремы. Ну, конечно, кремы. Кремы – это существительное мужского рода. С этим никто не спорит. Как и то, что слова мужского рода, которые заканчиваются на согласные, как правило, во множественном числе имеют окончание «ы» или «и». В общем, слово «крем» не является исключением. Так что кремы, кремы, кремы и только кремы. А некоторые говорят «крема». Хотя в нашей бьюти-индустрии, наверное, и крема тоже считается правильным. Вы молодец, Леночка, молодец. Еще один плюсик в сегодняшнюю вашу воскресную карму. Вы прям все задачи на 100% выполнили сегодня. Браво!
2: Я как раз сейчас только что сделала маску и буду думать, какие использовать кремы.
1: Вау! Это даже в привет вы получилось это слово вставить. Браво! Давайте привет ваш теперь еще. Персональные.
2: Передаю приветы своим родителям, которые живут в селе Нижняя Кумаска Шевалинского района нашей республики Чувашской. И своему брату, его семье, который сейчас находится в Назране и ждет вылет рейса в Сочи. Желаю ему хорошего отдыха. Всему центру ГИМС Чувашской республики.
1: Вот, а я желаю настроения всем такого же, как у Елены. И вам солнце не только сегодня, но и завтра обязательно. Все, спасибо огромное. Счастливо. Пока.
2: Спасибо.
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
14: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
15: Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

не знаю, позволю себе назвать ветераном, потому что что под ней только не происходило. Люди влюблялись, расставались, целовались, встречались, отмечали свои лучшие дни, ну и так далее. В общем, группа «Не пара», «Другая причина» — это песня по праву... можно считать ее в каком-нибудь золотом, прекрасном персональном личном архиве или фонде. Ладно, мы продолжаем. Песен таких у нас много в нашей копилке. Наслаждайтесь, пускай вам будет хорошо, делайте громче. Все это «Русское радио» от чистого сердца вам. Меня зовут Макс Орлов, поем и танцуем.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НТКСКИВСКИЙ» проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Ох уж эти подруги! Кому на страничку не зайдешь, рецепты, а в гости придешь, чай будешь.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Подготовка к проведению традиционной прямой линии с президентом уже началась. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, при подготовке активно используются нейросети. Он отметил, что отечественный искусственный интеллект за последний год существенно повзрослел и теперь сможет обрабатывать еще больше обращений граждан. Развитие электронной промышленности остается одним из главных приоритетов страны, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником. По его словам, электроника является основой технологического суверенитета. Ключевая задача отрасли сегодня – не просто увеличивать объемы выпуска, а построить полную и независимую технологическую цепочку. Новый порядок обследования пациента и его подготовки к переливанию донорской крови начнет действовать в стране с января 2027 года. Согласно приказу Минздрава, первичное определение группы крови и резус-принадлежности, а также последующие подтверждающие исследования теперь должны выполняться строго из одного и того же образца крови пациента. В случае расхождения результата врач должен установить причину выявленных отклонений. Российская теннисистка Мира Андреева одержала убедительную победу над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой и пробилась в четвертый раунд 1/8 финала престижного турнира в Пекине. Встреча продолжалась 2 сета и завершилась со счетом 6-4, 6-1 в пользу 19-летней россиянки. Мира Андреева замыкает топ-5 мирового рейтинга женской теннисной ассоциации и имеет в своем активе 6 титулов в одиночном разряде. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
0: Новости.

0: Русском радио.
1: Эх, выходные, не уходите. Наши большие планы на неделю, полагаю, выстраиваются уже. У двери ждут понедельника завтрашнего. Я надеюсь, что вы успели отдохнуть хорошо, набраться сил. Теперь можно встречать их не с паникой, а хотя бы с нормальным выражением лица. И завтрашний понедельник нас не пугает. В общем, да, планируйте смело. Но только оставьте в расписании немного места для жизни, потому что жизнь это любит вносить свои правки. И уж точно делает это без всякого там согласования. Русское радио здесь. Новый музыкальный час открыт. У микрофона Макс Орлов. И здесь, конечно, будет все то, ради чего вы каждый день включаете любимую волну. Так что музыки у нас много. Делайте громче и вместе.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый год дома, уйдите в гости!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

Ну, не знаю. Вы еще с ней здороваетесь, это меланхолия. Не знаю, порой накрывает тебя вот так раз. Как будто, знаете, кто-то яркость у этого дня убавил. И все, и думаешь, что с этим делать? Хотя, с другой стороны, можно, конечно, покопаться в себе. Мысли всякие там поискать. Самое главное, ответы на вопросы. И после этого эта самая яркость и свет твоего дня точно улучшится и увеличится. В общем, если грустить, то делать давайте это вместе. Если веселиться, то тем более. Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. Далее Сергей Лазарев. А это всегда громко и от чистого сердца.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрай рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

такие песни особенно запоминаются девчатам, но мужчины тоже берут на вооружение что-то подобное, потому что в какой-то момент слова куда-то прячутся, забываешь, как будто бы нужно что-то вспомнить, и вот песня как нельзя в такие моменты кстати. Ну и да, а какими песнями запомнился вам этот 2026 год, потому как самое время подводить итоги. Да-да, в нашей группе, в Одноклассниках, в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, выбирайте три любимые песни и влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Ну что, отличный и прекрасный день. Воскресенье продолжается. Значит, что у нас все точно будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Я с вами.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовкар.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Так давно ощущение, будто они звучали еще до твоего рождения. Возможно, родители включали их так часто, что мелодия прописалась в семейном архиве раньше, чем ты. Первые ноты, и память открывает вот эту старую папку. Ты вспоминаешь поездки, домашние вечера, голоса близких. Одна из таких песен, конечно же, «Звезда моя далекая» Дмитрия Маликова. Поэтому, если мы сейчас перенеслись куда-то туда, прекрасное прошлое, когда нам, конкретно вам было хорошо, но значит, все делаем правильно. У микрофона Макс Орлов. В следующем музыкальном часе таких песен будет еще больше, потому что стол заказов не пропускайте.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На неделе в стране вступили в силу новые законы. Теперь ставка по семейной ипотеке привязана к количеству детей. Если у семьи один ребенок, то ставка будет 10-12%, а срок жилищного кредита сократили в два раза – до 15 лет. Самозанятым и ИП запретили работать с одним заказчиком на онлайн-платформах более 60 часов в месяц в течение полугода. Билеты на поезда подорожали еще на 9,2%. Софеди предупредили о мошеннических рассылках о перерасчете пенсии. Сообщение от якобы социального фонда может выглядеть как обычное уведомление. Расчет мошенников строится на естественном желании человека узнать, сколько ему будут выплачивать. При переходе на сторонний интернет-ресурс граждане рискуют передать доступ к своим данным. С начала года в стране продали 960 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в последние недели рынок пошел на спад. Дальнейшее падение продаж может полностью обнулить весь предыдущий рост рынка, сообщили в «Автостате». Приостановка льготного автокредитования может ослабить спрос. Почти половина россиян готовы обходиться без смартфона максимум несколько дней, показал опрос. Еще треть смогли бы отказаться от устройства на сутки, тогда как 4% не готовы провести без него даже несколько часов. Самые необходимые функции смартфона 40% респондентов назвали звонки и сообщения. Банковские приложения и оплату покупок выбрали 9%. Почти половина россиян признает зависимость от цифровой среды. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Знаете, как сказал один слушатель, а к осени я отношусь с одобрением. Значит, скоро Новый год, а там и весна не за горами. О, ничего себе. Да, стало быть, в ожидании лета я бы даже так округлил. Ладно, 4 октября на календаре. Прекрасная, хорошая осень. Надеюсь, что такое же настроение у вас. И есть что рассказать, есть... За кого порадоваться, поэтому рассказывайте обо всем, что происходит в вашей жизни хорошего и прекрасного. Меня зовут Макс Орлов. Вы свои сообщения также не забывайте подписывать, это важно. Номер для сообщений в мессенджеры радиостанции не поменялся. Напомню, если вдруг мы у вас не записаны в телефонной книжке, исправляйтесь. 8-916-003-105-7. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте, группа Русского радио в Одноклассниках. В общем, мы есть везде, всюду. Дотянемся до вас. У нас, кстати, есть еще и бесплатное мобильное приложение, поэтому скачивайте, пускай мы вместе со своей музыкой, с русской музыкой, будем находиться там, где ваше настроение. Ну что, мы начинаем. Всем здравствуйте.

Пам-пам-пам-пам. «Хочу, хочу» называется песня. Мне кажется, ну вот прям максимально про каждого из нас. У вас наберется с десяточек желаний и предложения, которые начинаются со слова «хочу». Так, хочу передать привет. Пишет. Мария, все, я думал, не подписали. Всем, кто знает меня, сообщение из Москвы. Ну, как будто бы маловато, а? Для вашего сообщения. Как будто бы еще что-то там не хватает. Чуть-чуть. Дорогой Русский радио, большой привет моей школе. 25-17, класс 8Б. Всем, кто знает, всем, кто помнит. Вы чего там, раньше времени четверть закончили? Ушли, что ли? Не забыли, я думаю, что для вас. Еще одно сообщение. Дорогой Русское радио, здравствуйте. Мужу Антону, семье Шитиковых, большой привет от Надежды. Надежды, дочь Маша, сыну Вани, я вас люблю. Ваша мама, поставьте, пожалуйста, красивую, хорошую песню. Есть такая. Всем, кто с нами, огромный привет. Ну и, конечно же, солнца.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОАЗ «Эндокасский проект». Декларация на nah.dom.rf.
2: Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мысли «надо было лечь пораньше».
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы продолжаем. Время приветов, поздравлений и вот всего того, что присылаете вы мне в качестве фотографии. Стало быть, время улыбок, время шашлыка. Да, почему нет? Еще вижу ваши фотографии. Приятного аппетита всем тем, кто трапезничает. Здорово. Помнится, некоторые слушатели даже присылали на радиостанцию, да. Только приготовили, тут же присылали как бы шашлычок, мяско, подкармливали ведущих своих дорогих, любимых, надеюсь. Ладно, приятного аппетита вам, конечно же. Дорогое русское радио, привет любимым Лиане, Сабине, Марату, обожаю. А вам добра и удачи. Наиля Черемных, ну или Черемных, тут уж я не знаю, с ударением, надеюсь, не ошибся. Выходной сегодня, мы на даче в деревне у мамы. У нее сегодня день рождения, Раиса Федоровна, она же мама, тебе сегодня 75, в душе ты на все 21. Поздравления из Владимирской области, город Петушки, от детей, внуков, правнуков и родных пришло это сообщение. Ура, сейчас все закричали. Класс, хочу поздравить учителей, чтобы было у них все хорошо и прекрасное настроение, несмотря на погоду. Сообщение от Виктории. Учителям низкий поклон, конечно, всегда. Мамочки Анне, пишет Мария Боровикова. Она сейчас едет в магазин под музыку русского радио. Хочу пожелать удачи и самочувствия. Ну и еще Ксения Усачева. Привет двум Наташкам. Маргарите Киуру от Ксюнчиков. Скажу, включите, пожалуйста, песню. Ну что, девчата, мальчишки, это для вас, делайте громче. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нос, осенние мои. Спасибо за фотографии листочков. Тоже я оценил. А я оценил ваш гербарий. Ну, конечно, вы молодцы. Конечно, я вот не собирал, мне кажется, со времен школьной скамьи. Так, дорогой русский радио, Анна пишет, а вот мы отдыхаем в Москве, конечно, слушаем вас и убираемся. Привет, любимым мамочке, папочке, очень вас люблю, ваша доченька написала, и три сердечка прилагается. Это хорошо, я вообще под музыку мог убрать и квартиру всю, и еще какие-то дела свои сделать, потому что меня музыка как-то вдохновляла, и любая работа, и в том числе учеба, у меня лично с музыкой проходила на ура. Может быть, и у вас та же самая история. Маму Татьяну Викторовну с днем учителя, пожалуйста, поздравьте, пишет Алина. Готова, дорогой русская. Иркутску большой привет. Области всей Шелихов и Шелиховские районы. Олха, дачная, большой лук. Всем отличное настроение. Спасибо вам, что вы есть. Светик с дачной написала. Знаете, Светик с дачной, как только вы написали, у меня лично вот это самое дачное настроение всплыло в голове, потому что дача — это то, что остается в памяти навсегда. Когда берешь велик, катишься куда-то, вообще куда глаза глядят, остановился, поел малины какой-нибудь, перебрался через забор, ну, это когда совсем молодой был, искупался в пруду в каком-то грязном и был абсолютно счастлив. Да, такое лето. Может быть, об этом песня «Зивер».

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Стол заказов на русском радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, продолжается стол заказов. Здесь приветы, здесь поздравления, здесь ваши, что скрывать, любимые люди. Именно для них стараетесь вы, в том числе, потому что, когда они улыбаются, вам наверняка тоже от этого прекрасно и хорошо. Радио, привет! Здравствуй, слушатель. Большой привет город Шахты, любимой жене Кристине. Спасибо. Все, без подписи, без всего. Но, да, суровый кто-то, да. Дорогой Русский радио, хочу поздравить с днем рождения Артема. Пожелать здоровья и отличной учебы. Из Татарстана пришло сообщение. Город Альметьевск. Прабабушка Надежда написала. Да, с днем ангела, Андрея, солнышко. Солнышко Алексей. А, Андрей человек дождя, а Алексей это солнышко. А Димуля, роднулечка любимая. Все, Наталья написала. Вот теперь все, теперь я разобрался. Тут главное не запутаться. Дорогой Русский радио, большой привет в Северодвинск, Архангельской области, Белгород. Виктория написала. Большой привет Марии Куприяновой. Пускай все у нее будет хорошо, все, что запланировала. Мне опять почему-то вспомнилось лето, потому что мы перед летом себе каждый раз ставим планы выполнить вот эти вот идеальные 90-60-90, или сколько там у вас, каждого свои параметры, и каждый раз не выполняем. В общем, все, кто ставит какую-то цель, свершение, исполнение. Вот как это делает Артур Пирожков.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, я понимаю, что для вас осень – это какая-то супер-пора для супер-вдохновения, потому что никто все-таки не закутался в плед, не сидит дома, не тоскует, не хандрит, а все равно как-то правильно проводите вот это прекрасное и желто-красное время. Дорогой русский радио, пишет Екатерина Мелентьева. Хорошего дня, настроения всем, кто чувствует осень. У нас повод веселиться. Моя внучка целых 6 месяцев сегодня. Я желаю друзьям красоты, радости, любви. Ну и вот такое вот сообщение. Я не могу не поделиться с коллегой. Максим Привалов пришел. Он тоже, кстати, рад. Знаешь почему? Учись.
2: Потому что ты мне сейчас микрофон включишь. Привет.
1: Потому что вот когда ты юн, ты отмечаешь 6 месяцев, 7 месяцев, 8,5, 9, понимаешь? А потом, когда ты становишься взрослым, ты отмечаешь 10, 20, 56. Учись радоваться.
2: Ты знаешь, сохраним вот эту вот внутреннюю радость и непосредственность. Мой ребенок внутренний это отказывается взрослеть.
1: Это Максим Привалов. Меня зовут Макс Орлов. Счастье, кто с нами.
2: Пока.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Холодильник для меня как к соцсети. Ведь знаю, что нет ничего нового, но открываю каждые 10 минут.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никак.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минобрнауки предложило отменить ограничения на платный прием в вузы для участников СВО и их детей. Согласно проекту постановления, образовательные организации смогут зачислять таких абитуриентов на коммерческое обучение сверх изначально установленных лимитов. Сейчас для этой категории граждан уже действует льготная отдельная квота для поступления на бюджет. Кроме того, документ вводит единый график информирования абитуриентов о количестве коммерческих мест. Правительство расширило перечень данных в цифровом профиле граждан на госуслугах. Теперь там указаны данные о транспортных средствах, зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности, банкротстве, образовании, в том числе документы о зачислении в вузы и студенческий билет. Эксперимент по объединению госсистем проходит в стране с 2019 года. Если Центробанк не изменит ключевую ставку до 1 декабря, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за текущий год составит 160 тысяч рублей, пишет газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. В сентябре регулятор сохранил ставку на уровне 14% годовых. Российский бюджет получит рекордный 1 триллион рублей от налога на доходы по вкладам. Такие расчеты содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. 5 октября стартует Нобелевская неделя. Ежедневно в Стокгольме будут объявлять лауреатов премии по медицине, физике, химии и литературе. В пятницу в Осло назовут обладателя премии мира. Завершится Нобелевская неделя премии по экономике. Официальные списки номинантов не публикуют. По правилам, данные о кандидатах могут быть обнародованы не раньше, чем через 50 лет. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Бабье лето, похоже, закончилось. Сейчас в наличии очей очарования. Цитирую классика, так и пишу сегодняшнее воскресенье. Всех поздравляю с еще одним вполне себе приличным солнечным днем, потому что глубокой осенью каждый такой день на вес золота. Тем более день, выпавший на выходной. Всем, кто может, выбирайтесь на прогулку. Только утепляйтесь, пожалуйста, это сегодня там нужно. Кто на работе, ну что ж, не жалуемся. Коллеги, вкалываем вместе. Это Русское радио. На ближайшие часы перед микрофоном буду я. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Ну и ловите наше уверение, что все будет хорошо. Скоро Александр Панайотов, Елена Север, Сергей Лазарев, Марфа и многие другие. Будьте с нами.

Этим Александр Панайотов сейчас, я думаю, занят, потому что в разгаре его большой концертный тур, непростой, а юбилейный, называется «Вечность. 25 лет на сцене». Вчера он был в Пскове, сегодня тоже где-то на пути в Великий Новгород или тоже гастролирует, не знаю. Но, в общем, сил и терпения артисту на эту осень. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это очень мудрое решение. Когда ты дома сидишь, ты сейчас не к Александру, а вообще к любому человеку, смотришь с грустью в окно, там листики падают, дождь идет, в общем, ужасно. Так трудно переносить осень. А когда ты в работе, ты там, не знаю, радуешь зрителей своих, или чем-то активно увлечен, или еще что-то такое, новый проект затеваешь, ремонт доделал. Как-то некогда думать о ужасах происходящего за окном. Увлечен своим маленьким, пусть, но приятным делом. Ну и ждешь, когда там будет хороший результат. Это вообще общая рекомендация по тому, как пережить и смутное время года, и вообще какие-то жизненные неурядицы. Чем-то сильно увлечься. Или кем-то. Про большую любовь нам споет Елена Север. Секретный роман за ближайшим поворотом. Также ждем Сергея Лазарева, Марфа, Валерия, Денис Клявер и многие-многие другие. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
0: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.

знаете, ваши вокальные данные – это наследственность, или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

Сергей Лазарев на русском радио. Если бы я мог, слушайте, ну, под эту песню один из самых красивых номеров, насколько вот я сейчас помню, на разных церемониях, когда он взлетал, и такой фейерверк, салют, взрывы. Ну, красиво же было, а? Неоднократно повторялось то тут, то там. Но, в общем, будет о чем подумать, чем крыть и как переплюнуть это на предстоящем грандиозном вручении золотых граммофонов. Уже 5 декабря все случится. Это в этом году какой-то выходной день, насколько я помню, суббота. Сейчас, секундочку, загляну. Да, 5 декабря — это у нас суббота. Значит, ничто и никто не сможет вам помешать, чтобы явиться и лично посмотреть, а как все это происходит. А происходит это, повторюсь и подчеркну жирно, грандиозно. Мы уже плавненько готовы подвести музыкальные итоги года, уже присматриваемся, прислушиваемся, какие песни, за какие голосуют. Вы тоже можете это сделать, приложить руку и сердце к выборам, потому что в нашей группе в Одноклассниках в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Нужно зайти, выбрать три любимые песни и таким образом повлиять на итоги, внести свой вклад, так сказать. Ну а среди всех участников, тех, кто зайдет, проголосует, выберет, мы, конечно же, разыграем приглашение на «Золотой граммофон», потому что как без этого? Грандиозное шоу для грандиозных наших слушателей. Они всегда в курсе, они всегда помогут и всегда знают, что нужно сделать для того, чтобы любимая радиостанция стала еще ближе. В общем, 5 декабря, «Золотой граммофон», зайдите в нашу группу в Одноклассниках, там уже кипят страсти, ну и, возможно, вам повезет стать нашим гостем и увидеть шоу лично. Дальше на русском Денис Клявер, Валерия, но все они после Марфы. Юная, но дико талантливая артистка «Белый кролик» на русском.

0: Реклама на русском. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Ничего не понятно, но очень интересно. Ну, действительно, даже я в наушниках сидя, через слово понимаю. Ну, туси, туси, туси, что-то такое вот там есть. Бриллиант — это Сивили и Артик и Асти только что здесь, на Русском радио. Ну, кто тусит, молодцы. А если нет у вас сил на это, мы вас тоже понимаем, потому что в выходные многие занимаются недвижимостью. В том смысле, что лежат и не двигаются. Вот всем, кто как раз на лежбище, наш большой привет. Отдыхайте, ни о чем не думайте. Пусть бодрятся те, кто в записи. Вот, например, Дмитрий Маликов. Ты моей никогда не будешь. Дальше на русском.

Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Русское радио.
1: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое.
2: Доверяй мне, мне с тобой очень дышится в твоем имени. Все пароли и символы.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о финансовой устойчивости и стабильности федерального бюджета на следующие 3 года. Опасаться рисковых сценариев не стоит, заявил Вестям замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Указал на консервативный подход при формировании бюджета. В частности, заложены низкие цены на нефть. На этой неделе правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета. На ближайшую 3-летку дефицит ожидается на уровне 5,5 триллионов рублей. Федеральная налоговая служба в Москве заинтересовалась безработными арендодателями. Газета «Известия» пишет, что в поле зрения ФНС оказались свыше 150 тысяч трудоспособных москвичей, владеющих движимым и недвижимым имуществом, но не имеющих подтвержденных официальных доходов. В прошлом году около 60 тысяч жителей столицы были вынуждены задекларировать доходы. Это позволило дополнительно собрать свыше 9 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. Перечень жизненно важных препаратов могут добавить 13 новых лекарств. Согласно проекту правительственного распоряжения, среди них препараты, которые применяются при сахарном диабете второго типа, при наследственном заболевании обмена веществ, при неоперабельной меланоме и при лечении гепатита С. Для лекарств из списка жизненно важных действует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, также контролируются торговые надбавки. Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве в начале предстоящей недели. Росгидромете заявили, что завтра и до среды будет переменная облачность и дожди. В дневные часы температура ожидается до 12 градусов, по ночам от 3 до 5. Потом погода в столице немного разыграется, осадки прекратятся, температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Ну а минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, столбик термометров опускались до минус 5. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

0: Говорят, что сегодняшнее воскресенье – это прощальный подарок золотой осени. Очень может быть, поэтому если вы отправились сегодня принимать солнечные или воздушные ванны, ну, в общем, вы где-то на прогулке, мы не в обиде, потому что в машине нас слушать не менее приятно, чем дома в приемнике. Ну, или через мобильное приложение, тогда вообще, хотя бы в любой точке мира. Главное – настроиться и поймать. Русское радио с вами, в эфире по-прежнему Максим Привалов. День будет добрым.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

Ева Польна, гость из будущего на русском радио. Он чужой, он плохой. И сама, между тем, Ева Леонидовна излучает позитив. И не помню, чтобы про кого-то говорила, что он чужой, он плохой. Наоборот, каждому найдет, ну, если не доброе слово, то нормальное, человеческое. И даже если оно будет едким, то исключительно по делу. Артистка, которая не ограничивается исключительно песенным творчеством, и картины пишет, и путешествует. Вот, например, по-моему, на Кольском полуострове, что ли, она была не так давно, ездила за Северный полярный круг. В общем, интересно за ней наблюдать. Интересный человек, интересен во всем, правда? Давайте посмотрим, что интересного готовит нам наш плейлист. Вернее, вам наш плейлист. Филипп Киркоров, Винтаж, Юлиана Караулова. Ну а прямо сейчас на русском радио Владимир Пресняков. «Сила притяжения». Это, разумеется, про любовь. Когда даже два небольших тела с удивительной силой друг к другу притягиваются.

0: Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

Ваня Дмитриенко на русском, Венера, Юпитер. Нет, ни то, ни другое. Сатурн. Вот сейчас именно к нему прикованы все взгляды, причем в прямом смысле этого слова. Оказывается, вот начиная с 4 октября, Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Это один из лучших моментов года для наблюдения этой планеты. Аж до самого Нового года в ночном небе при ясной погоде можно будет увидеть. Вот прям в Москве, ну прям в самой столице, конечно, все-таки светлая слишком для этого атмосфера. А вот если вы куда-нибудь отъедете, ну там в СНТ свой или что-нибудь такое, вот оттуда как раз можно будет и рассмотреть. Не забудьте наделать фоточек. Потом нам обязательно покажете. Мы все отлайкаем, обещаем. Ну, космическую тему сворачивать не будем. Будем продолжать. Падали звезды. Рефлекс на русском. Далее.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Время все расставит по своим местам. Коротко.

0: новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Ключи, как всегда, под ковриком. Новинка на русском, Дмитрий Колдун, «Ключи». Слушайте, вот могли ли мы представить в своем детстве, когда регулярно забывали ключи, дверь захлапывалась, приходилось до вечера гулять, пока родители вернутся, с кем не бывало, да? Могли ли мы представить, что доживем до эпохи, когда кругом, я знаю многих людей, которые перешли на эти самые цифровые замки. Никаких ключей, вот отпечаток пальца и все. Тут, правда, другой момент, да, батарейка может сесть, коротнуть или еще что-то такое. Но все равно прогресс не остановить в любой сфере жизни, в том числе и музыки тоже, конечно. От новинки перейдем к песне, которая, такая олдскульная в хорошем понимании этого слова. Когда и хронометраж у композиции был другой, и... вайб общий такой человеческий, а не нейросетевой. В общем, красота блестящая на русском.

0: Ча-ча-ча.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: У меня все отлично! Так мне и надо!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство продлило запрет для производителей экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать еще месяц, то есть до 31 октября. Как подчеркнули в Кабинете министров, такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Год назад продавать дизель за рубежом запретили поставщикам и некрупным НПЗ. Минувшим летом эмбарго распространили на всех производителей топлива. По-прежнему действует запрет и на экспорт бензина. Центробанк решил изменить правила получения страховых выплат в долевом страховании жизни. Это сложный финансовый продукт, совмещающий инвестиции в ПИФы и страхование. Согласно законопроекту, страховщик будет единственным платежным агентом. Сейчас в этом процессе участвует также управляющая компания ПИФа. Как пишет газета «Коммерсант», в этом случае может появиться больше клиентов, так как в полной мере заработают налоговые льготы. В Госдуме напомнили о запрете дарить учителям подарки дороже 3000 рублей. Причем, как сообщает РИА Новости, ограничение распространяется на каждый подарок в отдельности, а не на общую сумму. То есть школьники и их родители могут вручить педагогу несколько подарков, но каждый из них должен быть не дороже 3000. Депутаты говорят, что собираются повысить этот лимит. Чемпионов России по фигурному катанию пригласили на первый этап Гран-при во Франции. По данным ТАСС, в соревнованиях спортивных пар смогут участвовать Александр Байков и Дмитрий Козловский. Гран-при стартует 23 октября. Ранее российский дуэт позвали организаторы ноябрьского этапа Гран-при в Финляндии. С нынешнего сезона Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов на свои турниры в нейтральном статусе. Число основных участников Гран-при россияне изначально не попали, получают приглашение, если снимаются другие фигуристы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.

0: ждем мы снега. Не надо на нас наговаривать. Иванушки, тополиный пух на русском. И вообще даже и пух тополиный готовы потерпеть ради того, чтобы жара и июль снова повторились. Начало шестого в столице. Каждый час на вес золота. Во-первых, выходные стремительно заканчиваются. Во-вторых, заканчивается теплая часть осени, по крайней мере, в столице. Синоптики анонсируют начало предзимья. Это вот тот самый холодный период от осени к зиме. Буквально недельки две, и все. И вот накроет нас эта холодная волна. Так что успейте и погулять, и доделать дачные свои дела, и все, что вы там еще себе напланировали. Потому что потом опять по квартирам будем сидеть, чай теплый пить, слушать русское радио. Впрочем, мы хороши в любой сезон, ну и в любую погоду. Меньше чем через час вечерний стол заказов. Там мы с вами наговоримся, а пока снова к музыке.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

«Голливуд, танцуй!» И не только «Голливуд», это просто так песня называется. Владимир Киселев, Артур Пирожков только что здесь, на русском. Вчера, по-моему, в пятницу появилась новость о том, что вот, все, закончился сезон фонтанов, в Москве отключили фонтаны, начинают их разбирать, обслуживать до следующего сезона. Так сразу же вдогонку за фонтанами пришла новость про катки. Оказывается, параллельно с этим уже начали монтировать зимние новогодние катки. Много где, на ВДНХ в том числе, и кое-где даже уже елки увидели. Вот эти первые конструкции металлические, на которые потом веточки искусственные будут нанизаны. Слушайте, вроде 4 октября. Куда вы? Ну, говорят, что катки заработают уже к концу ноября, по крайней мере, в Москве. Сразу вспоминается какой-то рилс мне попадался о том, что лето, разгар лета, девушка выходит из кафе, и уже вокруг гирлянды, шарики, она, как поздно в этом году, ну что, уже типа середина лета, что-то вы поздно в этом году начали Москву украшать. Ну, шутки шутками, но действительно так. Хотя, с другой стороны, может быть, такое убранство будет, что пока все повесят, нужно действительно несколько месяцев. Ну, посмотрим. Не будем пока торопить события, будем наслаждаться каждой минутой и каждой песней здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
12: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба Русского радио 5797799.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Осень.

Накапайте нам чего-нибудь такое горяченькое. Капельку. Валерия на русском. Только что осень чувствуется. Половина шестого в Москве. Солнышко спряталось. Холодает прям ощутимо. Но осень, что вы хотите? Теплая куртка — это теперь не роскошь. Это средство для передвижения. Русское радио с вами. Мы и согреем, и развеселим, и компанию составим, если вдруг вы в эти выходные в одиночестве. Максим Привалов по-прежнему в эфире, но готовлюсь уступить его Сергею Лазареву. У него сейчас очень ответственное время. В середине октября серия больших концертов. 3 концерта в Питере и на следующей неделе сразу 5 шоу в Москве. Вот это я понимаю, не мелочится человек. Ну, я уверен, что будет грандиозно, будет, как у него в песне, так красиво. Вот следующий как раз следующим номером здесь на русском.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Голубцова. «Я люблю тебя до луны». Только что здесь на русском. Ну, хотите цитируйте любимых артистов, признаваясь любимым людям, хотите сами что-нибудь сочиняйте. Это не важно. Самое главное — успеть прорваться в эфир со своим сообщением, потому что столы заказов — это часы особого внимания, особо повышенного внимания. Всем хочется попасть в наш эфир. Все так и есть. 18:00, час для приветов и сообщений. Так что далеко не уходите, пожалуйста. Каких-то 15 минут, и начнем разбирать вашу любовную и окололюбовную корреспонденцию. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках Русское радио. Продолжаем наслаждаться выходными и музыкой.

0: Спонсор часа ООФИТ Автосервис. Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах Фитсервис. Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ООО «СН Токасский проект». Декларация на nah.dom.rf.
2: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент ограничил распространение информации о топливно-энергетическом комплексе России. Согласно указу, такие меры приняты в ответ на недружественные действия иностранных государств. В перечень вошли сведения об экспорте товаров энергокомпаний. Кроме этого, должны быть закрыты данные о маршрутах и направлениях поставок. Ограничена публикация таможенной статистики и объемов производства НПЗ. Также в открытом доступе не должно быть информации о биржевых сделках с топливом. Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда по электронной визе. В него включили аэропорт Ульяновск. Он стал 54-м воздушным пунктом пропуска в списке. Механизм единой электронной визы запустили 3 года назад. Он позволяет оформлять документ для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок через специальный раздел на сайте МИДа. Для получения визы не требуется приглашение и бронь отеля. Водителям не рекомендуется садиться за руль после введения вакцины от аллергии Аллергарда. Согласно инструкции по медицинскому применению, в день инъекции может появиться головокружение или сонливость. После прививки пациент должен оставаться под наблюдением врачей как минимум 1 час. Ранее Минздрав сообщила, регистрация Аллергарды, вакцина от аллергии, поступит в гражданский оборот уже в этом месяце. Минпросвещение утвердило примерные перечни игрушек для детских садов. Как заявил ТАСС, глава ведомства Сергей Кравцов, также готовы списки литературных и музыкальных произведений, средств обучения и воспитания. Еще подготовили рекомендации по оформлению помещений в детских садах. По словам министра, детей в раннем возрасте надо знакомить с былинными героями, многовековой историей, достижениями страны, самобытной многонациональной культурой и семейными ценностями. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Час приветов и поздравлений. Если быть точным, желающих много, времени гораздо меньше, поэтому без лишних слов переходим к вашим словам. Итак, как можно отправить нам сообщение? Все просто. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, ставьте подпись. Хочется узнать, кто вы, кому вы, чего вы хотите этим вечером пожелать. Также приглашаю вас в наши официальные группы в социальных сетях. Есть группа ВКонтакте, есть такая же в точности группа в Одноклассниках. Ну, это просто из-за того, что они отличаются только тем местом дислокации, а начинка одинаковая. Высказывайтесь, с удовольствием озвучу ваши приветы.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, моя меланхолия. Это Александр Воробьев на русском. Ну, надеюсь, у вас есть приветы покруче, чем для меланхолии, для друзей, для родных, для знакомых. Все с удовольствием принимаем и озвучиваем здесь, в эфире русского радио, в рамках вечернего стола заказов. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Подпишитесь, пожалуйста, это всегда здорово. Так, Анюта нам пишет. Большой привет лучшему другу Лехе. Он, значит, выручил в магазине, всю мою покупку оплатил. Вот это настоящий друг. Ну, мы рады, что у вас такие замечательные друзья. Из старого доброго рока. Ох, сейчас я посмотрю, есть ли у меня какой-нибудь старый добрый рокер. Денис Клявер тянет на старого доброго рокера. Владимир Пресняков, кстати, вот, дождитесь в конце часа. Что-то такое вот рокерское будет. Людмила, спасибо за душевный плейлист и компанию, это шикарно. Рады стараться. И солнечный Праги нас приветствует. У нас плюс 20. Бабье лето в разгаре. Пожалуйста, привет в Донецк родителям Виктору и Нине Касьяненко. Большое спасибо. Соединяйте весь мир. Стараемся. А что касается бабьего лета, да, у меня вообще знакомые сейчас там из Египта, что ли, писали. У них только, наоборот, жизнь начинается. Потому что жара вот эта вот безумная спала, и сейчас нормальное лето начинается, а не экстремальное. Отдыхайте, пока можете. Так. Привет девчонкам, Настюшке, Юльчику от Иришки. Пожалуйста, сейчас поймем, кому. Ташкентская область. Левиза Мрадасулова. Привет родным и любимым, мужу и детям. Люблю вас, огромное спасибо. Все, разобрались. Если есть такая возможность, вот отправляя сообщение, вы его перечитайте на всякий случай. Ну, мало ли, потому что бывает там Т9 регулярно что-нибудь такое поднаправит вам. Мы потом просто не знаем, что кому относится и кто как это все читается. Поэтому лучше, если там будет вот так вот по правилам все-таки, по возможности. Так. Привет. Хочу поздравить с наступающим днем учителя, любимую девочку, Наталью Викторовну Пятницкую. Наташа, желаю счастья, здоровья, успехов в работе. Я люблю тебя. С уважением, Сергей Д. из Ростовской области. Да, кстати же, завтра день учителя, насколько я помню. Ну, поздравлять можно загодя. Это ж не юбилей 40-летний или там какой-то другой, да? Так что можно, если есть кого поздравить, есть такое желание, есть у вас замечательный учитель, поздравляйте, тоже принимается. Стол заказов. Вернемся через пару мгновений.
0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: Зашел в магазин «Дары моря». А там все за деньги.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ева, больно только что на русском. Твои глаза меняют цвет, но мы все-таки больше на ушах специалисты, по ушам специалисты. Нет, не ездить, а радовать ваш слух. Это русское радио, у нас вечерний стол заказов. Продолжим зачитывать сообщения. Друзьям привет, Надежде, Ириночке, Касперу, Кавказу. Пусть вечер принесет вам море позитива, улыбок и настроения. Уважаю и ценю ваш Джонни Агавьевич. Прикольно. Привет доченьке Владу и сыночку Артему. Я вас очень люблю. Это от Оксаны. Поздравляю с прошедшим днем улыбки. Юль нас поздравляет из Курской области. Добрый вечер. Привет из Нижневартовска. Хочу поздравить своего коллегу по кухне ресторана «Про Бриош» Айнура с днем рождения. Пожелать всего самого доброго. Пусть в жизни будет много смеха, вкусной еды, классных людей рядом. Ощущение, что все идет именно так, как надо. Кайфуй и процветай. Здорово. Добрый вечер, Русское радио. Так, это тут про музыку. Сейчас, где про привет-то? Вот. Привет Ростову, его звездочки, написано с большой буквы. Звездочку зовут, видимо, Анель. Мы ждем тебя в 19:30. Твоя команда поддержки, банда модераторов и все-все-все. Привет супруге Ренате, люблю тебя больше жизни. Сообщение из Уфы от Валерия. Не знаю, это я предполагаю. Подписи не вижу, в аккаунте просто написано Валерий. Иногда не совпадает. Так, еще давайте для подруги Дианы. Рада, что мы подруги, я ценю тебя. Приезжай в Москву скорее, ты самая лучшая в мире. Это Даша из Москвы. Здрасте, Русское радио. Большущий привет в город Шахты. Для любимой супруги Зоечки. Хочу сказать, что сильно ее люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Это признался Евгений. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, подписывайтесь.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
13: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все так, вечерний стол заказов на русском радио, 18, ну практически 30 в столице. Давайте, выходите на связь, иначе потом рискуете просто опоздать к раздаче. Вернее, наоборот, к сбору приветов и к их озвучке. Любимое русское радио, здравствуйте, слушаем в дороге только вас. Хочется передать привет и благодарность любимому мужу, зовут его Игорь. Возвращаемся домой из Краснодара, ездили навстречу к нашему солдату. Он сообщение от Варвары, легкой вам дороги. Тверь. Добрый вечер из Твери, от кого непонятно. Здрасте, дорогое русское радио. Привет Валентинке, Полинке, Стеше и Коте. Наели всей семьей хинкали, едем домой отдыхать. Идеально, идеально провели выходные. Привет Леночке, подружке из Англии. Она была в гостях у меня в Испании всего 5 дней, сейчас уехала. По ней уже очень скучаю. Хочу, чтобы поскорее приехала ко мне опять. Мой котик тоже скучает по ней. За эти дни к Леночке он очень привык. Теперь грустит. Олеся, Олеся, ну что вы, это же ли не повод для того, чтобы нанести ответный визит ей? Я знаю, что внутри Европы лоукостеры очень недорого стоят. Часто и хорошо летают, поэтому при желании всегда можно с ответным визитом. Ну, там, перед Рождеством, например, что-нибудь такое. Красота же будет у вас. Так, Омск, оттуда поздравьте Анну Чинцову. С днем учителя. Здоровья тебе, процветания на новом месте. Герой-учитель Аннет. Москва, подружка Людмила. Омск, подарите ей песню красивую. Что-то все. А, это Аннет, типа Анна, я понял. А поздравляла как раз подружка Людмила из Омска. А песню красивую, ну, любую на наше усмотрение. А тут уже вот уже и усматривать не надо. Группа «Фабрика» рвется в эфир, не родись красивой. А что касается Дня Учителя, завтра же он официально, насколько я помню. Но, тем не менее, поздравляем вас, дорогие наши педагоги.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, поздравляю всех водителей такси, пишет Юрий Богданов. Юра, с чем поздравляем? Сегодня праздник профессиональный у вас или что-то другое? Не знаю, всегда мечтала, чтобы меня прочитали на русском радио, пишет Арина. Сейчас мы вас прочитаем, подождите. Значит, что вы пишете? Привет любимым родителям, поздравляю с Днем Учителя. Счастья, здоровья, любящая дочь Арина Облогина. Ростокина, дом 1. Люблю вас очень слушать. Нам очень приятно. А вот такая прям точность адресная. Ну, будем в ваших краях, зайдем. Привет, Апшеронск, особенно району ГРЭС-6, веселым соседям. Отсыпаем двор и культурно отдыхаем. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ну да, лучше и то, и другое. Каждый день слушаю. Большой привет лучшему другу Степе, город Энгельс. Это Ксюша. Здравствуйте. Поздравьте Марию Куприянову с днем рождения. Всего наилучшего ей. С удовольствием. Горячую взрывную музыку в студию Ира просит. Ирочка, значит, так она себя подписала. Большущее сообщение. Едем домой из деревни с родителями, слушаем русское радио. Привет школе номер 24, учительница русского языка и литературы, классной руководительница Юлии Игоревне и учительница уроков ИЗО и трудов Алле Валерьевне. Здоровья, счастья, побольше терпения с учениками. От Анастасии из Саратовской области, поселок Шиханы. Отлично, долетела.
0: Стол заказов русского радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
12: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
14: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет два свободных дня. Рекламная служба русского радио 579.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Русское радио, здравствуйте. С днем рождения, дорогую коллегу Ирину Винс. Любви и счастья, Александр, вам пожелал, дорогая именинница. Хочется поздравить с днем учителя самую замечательную учительницу 4 А-класса 10 школы имени Пономарева города Иркутска Анастасию Евгеньевну. Она лучик солнца для наших деток, поздравляет Наталья. Как здорово. Сегодня очень много сообщений в преддверии Дня Учителя, и пусть их будет больше. Здравствуйте. Едем с мужем в Ростов-на-Дону из Благодарного. Спасибо, дорогой, тебе за все, что ты для меня делаешь. Я тебя очень люблю. Супруга Татьяна. Еще одно короткое о силе. Давайте лучше про учителей поговорим с Артемом Сорокиным, уже в студии.
2: Привет.
1: Может быть, ты нам хочешь рассказать про свою учительницу, самую любимую, которую надо поздравить в преддверии праздника большого.
2: Знаешь, у меня классный руководитель был, Владимир Степанович. У него была кличка Помидор, потому что он был такой красный.
1: Сеньор.
2: Его все уважали, и он у нас преподавал неорганическую и органическую химию. Ходил с огромной линейкой и вот так вот доставал до самых последних рядов. Короче, мы его обожаем, помним, любим.
1: Колоритный персонаж.
2: Колоритный.
1: Сеньор Помидор, ладно. Своих учителей не забудьте поздравить, пожалуйста. А я вот еще под шумок успею поздравить Марию Куприянову, свою половинку. Это не я сейчас пишу, это муж Олег пишет. Свою половинку с днем рождения. Люблю ее очень. Вот этим красивым, любвеобильным сообщением я поставлю точку в столе заказов.
2: Готовимся ко дню учителя.
1: Я ушел, а вы оставайтесь, Артем, за главного. Пока.
2: Пока.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле сообщили о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Вестям, что администрация будет использовать нейросети, чтобы обработать еще больше обращений. Последняя прямая линия была объединена с большой пресс-конференцией в формате итогов года. Беседа с президентом состоялась в конце декабря, длилась почти 4,5 часа. В рамках осенней призывной кампании в армии начнут служить 120 тысяч человек. В Генштабе заявили, что со сборных пунктов новобранцев начнут отправлять войска с 10 октября. Сроки сдвинут для призывников, которые проживают в сельской местности и заняты на посевных уборочных работах. Призыв России проводится круглый год. До начала осеннего периода призвали около 80% срочников от установленного плана. Минтранс поддержал инициативу расширить наказание для авиадебоширов. В ведомстве заявили РБК, что поправки должны повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров. Ранее законопроект внесли в Госдуму. Предполагается, что авиакомпании смогут совместно пополнять черный список и отказывать нарушителям в перевозке в течение 3 лет. В этом случае такие клиенты не смогут пользоваться услугами сразу нескольких перевозчиков. Свыше 40% опрошенных россиян скрывают от окружающих свой реальный достаток. Причем доля таких ответов с каждым годом увеличивается. Как пишет ТАСС, чаще всего настоящий заработок скрывают женщины. Главной причиной финансовой скрытности 30% респондентов назвали скромность. Еще четверть опасаются, что знакомые или родственники начнут просить в долг. Столько же не хотели бы вызывать неловкость у людей с меньшим заработком. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости.

Воскресенье, 7 вечера. Идеальное время, чтобы наконец-то начать делать все те дела, которые мы откладывали с вами всю неделю. Время, когда ты вспоминаешь, что что-то не купил в магазине, не погладил рубашку или не выспался, а завтра, между прочим, понедельник. Главное сейчас, мне кажется, знаете, друзья, как говорит молодежь, не тупить. Не залипать в телефоне весь вечер, а сделать что-то полезное, пока есть время. Вот прям в ближайшие 4-5 часов, чтобы завтра не было мучительно больно за потраченные выходные. Ну, а муз-сопровождение, конечно, с лучшими хитами, с любимыми хитами здесь, на Русском радио. От меня, Артема Сорокина, всем привет, доброго вечера. Начинаем с «Май Мишель».

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каскивский». Проектная декларация на nah.dom.rf.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

решила сдаться, а Артур Пирожков сдаваться не намерен даже на фоне некоторых отмен концертов. Ну, слушайте, всякое бывает в нынешнее время, ситуация непростая, бывают какие-то несостыковки. Очередные музыкальные новости от меня, Артема Сорокина. Привет, доброго вечера, Русское радио. С вами как там вообще наш мир шоу-бизнеса? Что у Артура Пирожкова интересного? Ну вот, в прошлое воскресенье прошел успешный концерт в Иркутске. Во дворце спорта «Труд» шоу прошло при полном зале. Артур исполнил песни на бис, делился воспоминаниями о Байкале и благодарил зрителей за прием. Что интересно, на концерте один из зрителей сделал предложение девушке прямо во время выступления. И, знаете, я так понял, что подобная история с предложениями руки и сердца во время концерта Артура Пирожкова — это уже традиция на концертах. Ревва в Москве лично видел такое же предложение на его концерте в прошлом месяце. Надо будет у Артура Пирожкова спросить в следующий раз. Это организаторы специально ищут таких людей, у которых вот скоро свадьба, и они как бы делают такую театрализованную постановку? Или, скорее, это придуманная история специально под концерт? Надо будет узнать. Пока для меня это загадка. Склоняюсь больше ко второму. Ну что, продолжим мы музыкальные новости уже в следующем часе. В продолжении вечера Зиверт, Джонни, Мари Краймбрери прямо сейчас.

Hills. Так называется песня Зиверт на русском. Как я слышу, все время вспоминаю сериал Beverly Hills 90-210. Помните? А еще был такой французский сериал. Ну, классика Элен и ребята. К чему я вообще вспомнил сейчас эти молодежные сериалы, друзья? Не поверите, недавно моя вторая половинка показала мне, ну, точнее, заставила посмотреть хотя бы несколько серий культового, по ее мнению, сериала «Друзья». Friends. Годами я откладывал, избегал, предвзято относился к сериалу «Друзья». Посмотрел несколько серий. Ну, не скажу, что прям полный восторг, хотя знаю, что многие в этот момент на меня начнут ополчаться. Ах, Сорокин, да как ты можешь не восхищаться сериалом, друзья? Ну, в общем, я понял, что да, в свое время он реально, конечно, был в некотором смысле новшеством для телевидения, сделал фурор, но в 2026 году как будто немного из прошлого. Первое, на что обратил внимание, у людей вообще нет мобильных телефонов. В руках и вообще нигде нет мобильников. Ведь подумал, ну не сказать, что грустные лица по этому поводу. Очень даже счастливые ребята. В общем, да, продолжаю культуриваться, продолжу смотреть сериал «Друзья». Доложу, как посмотрю пару сезонов. Ну а «Вечер на русском» скоро продолжит Алла Довлатова с очередными крылатыми выражениями. Пока же винтаж.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! С вами вновь Алла Довлатова. И сегодня я расскажу вам об истории крылатого выражения «пишет, как курица лапой». Вчера проверяла диктант у младшей дочери и вспомнила, что мне в начальной школе вменяли именно эту фразу про курицу и лапу. Да, верно. От осинки не родятся апельсинки. Еще, кстати, одно крылатое выражение, о котором как-нибудь поговорим. Но пока вернемся к куриному почерку. Непонятному и неразборчивому. На Руси было выражение «письмо словно куры набродили». Об этом пишет Владимир Иванович Даль в своих пословицах русского народа. Люди заметили, когда курица ходит по двору или роется в земле, ее лапы оставляют на земле такие хаотичные, замысловатые следы. Эти каракули накладываются друг на друга. Вот эту беспорядочность и перенесли на человеческий почерк. Кстати, у иностранцев тоже есть свои аналоги. Голландцы называют каракули петушиной лапой, французы – мухиной лапы, а немцы – вороньей лапы. У нас же в современном мире появилась еще шутка про врачей. Когда почерк у человека неразборчиво, его спрашивают: «Вы что, врач?» И что на это ответить? Ну, конечно же. А вы что, больной? Но времена меняются. Сейчас уже пишут только в школе. Все остальное печатают на компьютерах. Прогресс налицо. И это, конечно, радует. А на этой позитивной ноте позвольте с вами попрощаться. И традиционно я желаю вам здоровья, счастья и взаимопонимания. И детям вашим хороших оценок по русскому языку. До новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллиона 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

Вологда! Это Ирина Дубцова с неожиданной народной песней на русском радио. Ну, а с другой стороны, почему неожиданной? Вполне себе в трендах прошедших лет. Причем, знаете, еще задолго до всей этой эйфории вокруг Надежды Кадышевой, вокруг Татьяны Куртуковой, я знал, что когда-нибудь любовь к народной музыке, она все равно прорвется у нашей молодежи. Это все на каком-то генном уровне. Вот если начать изучать наши гены, то там, мне кажется, будут гены в кокошниках. То есть, как бы молодежь не любила современный саунд, все эти рэпы, хип-хопы, трэпы, а когда застолье случается, вот вся эта народная история, мне кажется, она все равно прорывалась, прорывается и будет прорываться, как бы намекая глубинно на наших бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек и так далее. В общем, народная музыка, она вечная, я так считаю. Ну, а этим вечером на русском радио мы с вами вместе будем слушать разные, абсолютно разные песни. Меня зовут Артем Сорокин. В продолжении Five's The Family снова вместе.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Музыка объединяет всех, кроме соседей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтруд анонсировал повышение декретных и больничных выплат. Индексация прописана в проекте бюджета социального фонда. Предполагается, что в следующем году максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 000 000 рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан увеличится до 95 тысяч. Пособие по временной нетрудоспособности составит до 240 тысяч рублей в месяц. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с регистрацией. Газета «Коммерсант» пишет, что такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, гражданам будут присылать уведомления о том, что у земельного участка не определены границы, а данных о постройках нет ЕГРН. Это позволит собственникам избежать неприятных ситуаций при выходе на сделку. Сейчас нельзя продать или подарить участок без точных границ. Росприроднадзоре рассказали, где в Подмосковье можно встретить бурых медведей. Ведомстве заявили РИА Новости, что в основном они обитают в северных и северо-западных районах. В частности, это Можайский, Шховской, Талдомский и Волоколамский округа. В подмосковных лесах могут обитать около 80 медведей. Животные стали чаще приближаться к дачным поселкам и СНТ в поисках пищи. Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве в начале предстоящей недели. Росгидромете заявили, что завтра и до среды будет переменная облачность и дожди. Дневные часы температура ожидается до 12 градусов, по ночам от 3 до 5. Потом погода столиц немного разыграется, осадки прекратятся. Температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Но минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Столбики термометров опускались до минус 5 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Ну, сегодня все были шансы не скучать, встретиться, погулять. Хорошая погода у нас сегодня в столице, народа много гуляет. К нам в гости сегодня приезжала подруга из Санкт-Петербурга, девушку зовут Линда. Погуляли, вы знаете, поели, сходили на смотровую площадку Башни Федерации в Москва-Сити, проверили, как там зарядие, все ок. А я вот Сорокин дальше поехал на эфир, а девчонки поехали играть в сквош. В общем, к чему я это? Погода хорошая, чего дома-то сидеть? Залог бодрости. Красивой осени, регулярные прогулки, это даже психологи говорят и врачи. Пользуемся, друзья, пока погода хорошая, не упускаем дни, не упускаем часы, минуты. Подпитываемся, а то через месяц-то уже и снег пойдет. Бррр! Не хочу снега! Хотя с песней на Русском радио нам все по плечу. В этом часе, как всегда, самые лучшие, самые любимые хиты о Насте в продолжении.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Задумалась, это не когда проехала свою остановку, а когда притащилась на работу с полным пакетом мусора.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Хотя перерыв от соцсетей в последнее время взяла. 20.16 в столице. Время очередных музыкальных новостей от меня, Артема Сорокина. Привет, доброго вечера. Певица Юлия Савичева взяла перерыв от соцсетей из-за обрушившегося на нее хейта. Исполнительница столкнулась с жесткой критикой своего нового имиджа. Вот что она сказала. «Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума от бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида, вплоть до, простите, трусов и постоянных «верните старую Савичеву». Знаменитость поддержали коллеги, среди которых Сати Казанова, Денис Клявер и другие. Ну, знаете, мне кажется, что, во-первых, надо признать, Юлия Савичева в таком статусе, что она может себе позволить музыкальные эксперименты. Во-вторых, ну, если человеку хочется петь экстремальным вокалом и перечеркнуть образ девочки с одуванчиками, почему бы и нет? Это лучше, чем годами выходить на сцену с теми песнями, которые ты уже не можешь ни видеть, ни слышать, и от которых ты сам устал. Хочется пожелать Юлии просто развиваться в этом и доказать всем, что ее вокал заслуживает уважения и что у нее есть новые хиты. Этого мы от нее, конечно же, ждем. Русское радио с вами. Привет! Привет!

0: дорогие мои, все будет хорошо.
1: Русское радио.
2: И спустя много.

наш мир уже в темноте. Смотрю за окно в студии Русского радио. Темно, очень темно. Да, это, конечно, проблема по осени и зиме. Надо быть морально готовым к тому, что будет темно. Закупаться лампами дневного света. Ну, я не знаю, чаще выходить на улицу днем. Даже в рабочее время, в обеденном перерыве. А то, как бывает зимой обычно, на работу едешь — темно. С работы едешь — темно. Еще знаете, какой классный способ ощутить, ну, хотя бы какое-то подобие свободы в осенне-зимний период? Я для себя придумал, ну, точнее как придумал, в кавычках придумал, старые добрые забытые торговые центры. Имеется в виду в наш век маркетплейсов. Ну, потому что, когда ты приезжаешь в ТЦ, можно снять куртку, вокруг очень-очень светло, очень-очень ярко, тепло, много людей, много еды, ну и как бы такое, возникает ощущение, что ты все-таки не совсем в зиме. Так что, друзья, пользуйтесь лайфхаком в ближайший осенне-зимний период, когда станет на улице совсем-совсем неуютно. Ну, а мы с вами вечер продолжаем бодренько. Артик и Асти прямо сейчас на русском радио «Бриллиант». Также впереди «Отпетые мошенники» и «Жасмин». 20:28 в столице. Вечер у нас продолжается очень танцевально.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
4: Это кайфово, но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
0: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 15+. Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: кстати, тоже помогаем строить мосты между артистами и вами, дорогие. 2 месяца до золотого граммофона. Кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку «Золотой граммофон» в этом году? Вы можете повлиять на итоги, вы можете построить мостик. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите в наши «Одноклассники», заходите в мини-приложение, выбирайте 3 любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Ну а этот вечер сделаем музыкально классным для того, чтобы какие-то полезные дела поделать в ближайшие часы. Для этого все у нас на Русском радио. Лучшее музыкальное сопровождение. Вот, например, через 3 минуты удивительная песня Александра Шоуа. Я не знаю, это просто какой-то фейерверк. Послушаем ее. Также до конца часа новинка Дмитрия Маликова. Ну а в следующем часе новая песня «Зиверт и Эвер». Не пропускайте.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио. Зачем?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от ударов беспилотников. В первую очередь это касается плановых контрольных мероприятий. Однако, согласно постановлению премьера Михаила Мишустина, вне плановой проверки все же могут проводиться по требованиям прокуратуры, поручениям президента и кабинета министров. Основанием могут стать угрозы для жизни и здоровья граждан, интересы госбезопасности и риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Миноборнауки сократило количество олимпиад для приоритетного поступления в вузы. Такой приказ зарегистрировали в Минюсте. Согласно документу, в списке теперь 60 конкурсов вместо 80. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить на бюджет в любой вуз без вступительных испытаний. Для этого им нужно получить аттестат и набрать пороговые баллы на ЕГЭ. Но в минувшую приемную кампанию из-за большого числа олимпиадников сложности с поступлением возникли у абитуриентов с наивысшими баллами ЕГЭ. В МВД рассказали, за что могут конфисковать машину. В ведомстве заявили ТАСС, что суд может принять такое решение после трех преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения. Например, если водитель попался на пьяной езде или сел за руль после лишения прав. Автомобиль безвозмездно заберут и передадут в собственность государству. Фильм «Сумерки» стал самым кассовым в России в минувшем сентябре. По данным фонда кино, лента смогла собрать свыше 330 миллионов рублей. По сборам, картина 18-летней давности обогнала премьеры. Это российские фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Отстает и короткометражный фильм «Прощание», который в российском прокате показывают после неофициальной предсеансовой демонстрации голливудских новинок, например, «Человек-паука» и «Одиссея». На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: Смотрю на события этого дня, друзья, ну просто какой-то сплошной космос. Во-первых, День космических войск сегодня в России. ООН с 4 по 10 октября отмечает Всемирную неделю космоса. А еще в этот день, в 1957 году, в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли, тот, что на ВДНХ в Музее космонавтики висит. Можете сходить, посмотреть. Классный спутник. В 59 году запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны. И в 64-м году открытие в Москве на проспекте Мира монумента покорителям космоса. Ну вот тот знаменитый монумент. Есть, короче говоря, способ, точнее повод поехать в Москву, кто не в Москве, и сгонять на ВДНХ, в том числе и музей космонавтики. Всем нам космически крутого вечера!

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

Самый лучший мужчина Анна Семенович сделал ей предложение руки и сердца. 21 час 15 минут. Очередная порция музыкальных новостей про артистов русского радио. От меня, Артема Сорокина. Привет. Анна Семенович объявила о помолвке с возлюбленным. Еще в конце сентября Аня сообщила в личном блоге, что возлюбленный, российско-немецкий предприниматель Денис Шрейер, сделал ей предложение. Конечно же, она ответила согласием, опубликовала фото с кольцом, а в интервью рассказала, что сцена это предложение получилось очень даже домашней. Это все произошло на кухне перед выходом на мероприятие, а не в каком-то там глянцевом формате. Все было очень просто. Пока пара не определилась с датой, местом и масштабом торжества, в интервью Анна допускала вариант двух свадеб. Одну в Германии для родителей Дениса, у него там семья и отец плохо переносит долгие перелеты. Вторую в России рассматривали Москву, Сочи или даже Мальдивы. При этом Анна Семенович подчеркнула, что не хочет пышного торжества на сотню гостей, планирует собрать только самых близких. Нет, ну если две свадьбы проводить в России и в Германии, то, ну, действительно, денег-то много на это уйдет. Поэтому, наверное, все логично. Поздравляем Аню, поздравляем Дениса. Молодцы, так держать. И, конечно, ждем дату свадьбы.

Тусу на русском с мощной душераздирающей историей «Чужая». Вот как за 3,5 минуты выразить боль миллионов женщин. Каждое слово как просто удар. Как удар, как биография очень и очень многих. Классный текст, очень-очень точный. Но знаете, дорогие мои слушательницы русского радио, даже если где-то не сложилось, во-первых, настрой только на лучшее. Та самая встреча еще впереди. Во-вторых, в ожидании этой самой встречи жить, развиваться, радоваться жизни, тратить время и деньги на себя любимую, на подружек, на родителей, на родных. Ну и вообще не отчаиваться, слушая русское радио. Вот под такую музыку, например.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо
9: «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»?
8: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: что, Митя Фомин в «Огне большого города» на русском радио в 21.46 по Москве. Всем большущий привет. Воскресенье понемножку сворачивается, но у нас с вами есть самые сливки, друзья. Самые сливки. Мы их очень ждали в следующем часе «Стол заказов», а значит, приветы, поздравления, признания в любви. Поводы мы с вами найдем. Поводов сегодня много. Ну, во-первых, подведение воскресенья, вообще финальный «Стол заказов» на неделе, это всегда что-то особенное. Поэтому берите прямо сейчас в руки ваши мобильные телефоны, пишите в мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Меня зовут Артем Сорокин. Я рад быть этим вечером вместе с вами. Готов ставить лучшее, любимое и дальше. Встречаемся скоро!
1: Если

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Налог на доходы по вкладам принесет государству в следующем году до 1 000 000 000 000 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. По итогам нынешнего года поступления от процентов по вкладам граждан ожидаются на уровне 600 миллиардов. Ранее Минфин предложил распространить на депозиты. Прогрессивной шкалой НДФЛ нужно будет уплачивать налог по ставке от 13 до 22%. Минцифры рассказали, какие инициативы войдут в третий пакет мер против кибермошенников. В частности, запретят продавать сим-карты, которые уже оформлены на других абонентов. А еще будет ограничена торговля предоплаченными симками. Услуги СМС-рассылок смогут оказывать только операторы связи. Кроме этого, создадут базу абонентов, предоставляющих мошенникам свои номера. Ранее в правительстве сообщили, что разработка третьего пакета мер уже завершается. ДОСААФ получит новые задачи и усиленный госконтроль. Газета «Коммерсант» пишет, что Минобороны подготовила общий законопроект о деятельности добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Пока его работа регулируется отдельными подзаконными актами. Среди прочего, ДОСААФ начнет готовить операторов-беспилотников. Кроме этого, организации передадут собственность федеральное имущество, в том числе аэродромы, учебные центры, полигоны и стрельбища. СМИ узнали о планах провести прощальный матч Криштиану Роналду за сборную Португалии. Для этого чиновники хотят помирить футболиста и главного тренера национальной команды. В конце сентября в матче Лиги наций против норвежцев наставник сборной Жорже Жезуш поставил нападающего в запасе. Потом пообещал не выпускать пятикратного обладателя золотого мяча в игре с датчанами. В итоге Роналду покинул расположение сборной. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, ну традиционная стихотворная форма от меня про стол заказов. Стол заказов в воскресенье — это, конечно, не спасение. Но в эфире теплый свет, грусти рядом больше нет. Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка. Стол заказов на русском радио начинается плюс 7 916 003 105 7. Все, друзья, начинаем передавать приветы глобально на всю страну, на весь мир. Меня зовут Артем Сорокин. Начинаем. Ну вот как раз стихотворную форму продолжает Алекс и котик Мирон. Воскресный вечер наступает, Артем в эфире зажигает. А это значит, нам, братва, мы кайфанем сейчас сполна. Он все заказы зачитает. Вот не все, Алекс, вот не все, далеко не все. Все не получится, ну просто не влезем физически. Так вот, он все заказы зачитает и позитива нам добавит. Спасибо, Артем, тебе я крепко руку жму. Всем слушателям добра, любви, веры от Алекса и котика Мирона. Алекс, я думаю, что с такими успехами мы просто целую поэму сочиним какую-нибудь про стол заказов со временем. Один слушатель четверостишье, другой слушатель четверостишье. Ну и получится такая длинная, прошу прощения, колбаса. Добрый вечер, Артем. Меня зовут Автандил. Работаю в такси в Москве. Хочу поздравить сегодня всех таксистов Москвы и России с профессиональным праздником. Адекватных пассажиров, приятных поездок и, конечно, щедрых чаевых. Так как Яндекс удваивает сегодня чаевые. Вот такая информация. Ну, Автандил, я это проверить не могу. Верю вам. Одно лишь могу сказать. Вам удачи в вашем непростом труде. В тени.

заказов на русском радио продолжается. Роман пишет: «Добрый вечер из города Сочи. Хочу передать привет своей любимой жене Леночке и сынульке Максу. Обнимаю. Русского радио, хорошего вечера и позитивного дня». Ксюша написала комплимент. Ксюша, большое спасибо. Марио пишет: «Доброй ночи. Передайте приветы друзьям Надюше, Ириночке, Касперу, Кавказу. Как здорово, что вы есть. И все сегодня собрались. Море улыбок вам и океан юмора. Ваш Марио Касас». Полина Иванова: «Добрый вечер. Выходные закончились. Завтра начинается новая рабочая неделя. Передаю привет Шахзоду». +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да уж, легко, это когда завтра не нужно на работу. Или если можно было проснуться так часиков в 10, в 11, тогда было бы точно легко. Я надеюсь, что такие люди тоже есть. А Лариса пишет: здравствуйте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую крестницу Балясикову Марию. С днем рождения, ей исполнилось сегодня 21. Пусть этот год станет временем ярких открытий, больших успехов и исполнения самых заветных желаний. Мария Балясникова, поздравляем. Сияй, радуйся каждому дню и никогда не сомневайся в себе. Ты у меня самая замечательная. Обнимаю, люблю, крепко-крепко, крестная Лариса из Брянска. Натали Камышин на связи. Всем моим друзьям огромный привет. Саша Старченко, я тебя люблю очень. Ты самый дорогой мой человек, самый любимый. Сегодня наша дата. Я всегда очень тебя жду. Жду нашей встречи, любимый мой. Анна на связи. Привет, Русское радио из Пензы. Всем отличного настроения и настроя на всю рабочую неделю. Отдельный привет моему дорогому, любимому Алексею. Спасибо тебе огромное за все, что ты для меня делаешь. Так, Елена пишет: добрый вечер. Передаю огромный привет Юле, Надежде от Ленки, Киров, 41 район. Мария на связи. Здравствуйте. Хочу поздравить любимую жену с днем рождения. А, нет, это Олег написал. Олег написал с аккаунта Марии. Теперь все понятно. Так вот, любимую жену с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья от Олега Куприянова. А я все думал, ну когда же будет сообщение от мужчины? Такое ощущение, что женщины больше и больше пишут. Ну вот, все-таки коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Наши женщины инициатива, а мужчины так, пока присматриваются.

я желаю завтра по возможности быть неотразимыми. Ну, хотя бы не с утра, но ближе к обеду раскачаемся, будем неотразимыми. Рудик пишет: «Добрый вечер, Артем. Привет моим друзьям от Кавказа, Надюше, Бесу и Марию, особенно Ириночке, красотульке моей, знай, я рядом солнце. И поставьте для нас хорошую песню. Алена Смирнова, передайте Игорюшка, голова, два ушка. Доброй ночи теперь». Все, я теперь всех знакомых Игоря так буду называть. Игорюшка, голова, два ушка. Татьяна пишет: «Привет, Артем, поздравляю Ирину Тутуеву и Иру Салько из Москвы, а также Нину Косминину из Твери с наступающим днем учителя». Да, кстати, завтра день учителя вроде бы, да? Смотрю, да, действительно день учителя, так что готовимся, готовимся. Ох, завтра будет сложно пробиться в стол заказов, так что, друзья, пишите, пишите, поздравляйте заранее. Так вот, Татьяна пишет: «Желаю счастья, здоровья, отличного настроения, больших успехов в работе и привет всем моим родным и близким, а соседке Вале желаю скорейшего выздоровления». Татьяна из Балашихи, Артем, легкого эфира. Да, я хочу вместе с Татьяной пожелать всем выздоровления, потому что как-то вот неожиданно сейчас. Вроде бы еще каких-то таких серьезных вирусных не было моментов, и зима вроде бы пока еще не наступила, а уже кто-то кашляет, кто-то чихает, кто-то заболел, кто-то на больничный сошел. Так что, друзья, будем аккуратны, будем соблюдать все меры, мыть руки, ну и так далее, и так далее. Вы все знаете. Так, через 2,5 минуты новинка Дениса Клявера.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Александр Капранов пишет: передайте привет всем, кто сейчас за рулем и едет домой после смены. Пусть дорога будет легкой. Алексей, спасибо большое за заботу. Поздравляем двоюродного брата с днем рождения, Мансура Джунаидова, с 11-летием. Желаем побольше каникул, поменьше уроков. Ну, ох, если бы это было возможно. Вспоминаю я свою школу. Кто поздравляет? Адам поздравляет, Фариза, Тамила, Ясмина, Муслим, Ибрагим, Тамерлан, София и Сайфула. Спасибо большое, что слушаете русское радио. Вероника Андреевна Доброжанская. Прошу передать привет моей маленькой девочке Кире. Дочка моя нежная, запомни на всю жизнь. Будет в жизни еще тяжело, иногда задорно, но важно найти хороших, достойных людей, которые будут рядом в самые трудные времена и будете разделять счастье. С любовью, мама. Сергей Трофимов. Хотели бы послушать песню. Но, вы знаете, я вот насчет людей заменил бы здесь слово «людей» на «друзей». Потому что люди, ну, это люди. Люди разные. А вот когда друзья, товарищи, приятели, которые точно могут что-то посоветовать, помочь, денег занять, в конце концов. Добрый вечер, Артем. Эмма пишет: передаю привет Елене Плаксиной, Никите Ефремову и всей труппе театра «Современник». Спасибо за ваше тепло, открытые сердца и восхитительные спектакли. Искренне ваша Ириша. Ну что, еще немножко продолжается стол заказов. +7 916 003 105 7. Пишите.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, вот как раз привет, который еще и в прошлый стол заказов Макс Орлов не успел прочитать. С удовольствием прочитаю это сейчас. Наталья Лыкова пишет: «Хотим поздравить любимых и дорогих нам родителей, бабушку и дедушку Анну Ильиничну и Владимира Константиновича Володиных из города Беломорск. Карелия с рубиновой годовщиной свадьбы. 40 лет! Рука об руку. Спасибо вам за вашу заботу, любовь, поддержку. Вы достойный пример, что любовь можно пронести через всю жизнь. Мы вас любим. Молодожены, Горько! С любовью, дети и внуки из города Кондопога». Ну что, поздравляем, Владимир Константинович, Анна Ильинична, вы просто огромные молодцы. Ольга Марышева: «Добрый вечер, Русское радио. Едем с дачи. Любимый мой Колечка, Иришка и я. Отлично поработали и отдохнули в выходные. Надеюсь, доберемся без пробок. Всем большой привет от Олечки». Поздравляю с профессиональным праздником директора Людмилу Юрьевну и весь коллектив школы номер 12 «Шали». Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, крепких нервов. Вот это да! Крепких нервов учителям-то уж точно нужно. Особенно нынешние дети. Раньше-то, да, ладно, дети хоть там бумажками плевались. Сейчас все в смартфонах сидят. Ну, правда, смартфоны забирают, но тем не менее. В чем-то там сидят. И попробуй у них это забери. Так, Алексей Власов в финале стола заказов. Оренбург на связи. Сегодня свой день рождения отмечает моя подруга Анна Шнякина. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Алексей Власов из Степной Пальмиры. Стол заказов завершен.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. В Кремле заявили о финансовой устойчивости и стабильности федерального бюджета на следующие 3 года. Опасаться рисковых сценариев не стоит, заявил Вестям замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Указал на консервативный подход при формировании бюджета. В частности, заложены низкие цены на нефть. На этой неделе правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую 3-летку. Дефицит ожидается на уровне 5,5 триллионов рублей. Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда по электронной визе. В него включили аэропорт Ульяновск. Он стал 54-м воздушным пунктом пропуска в списке. Механизм единой электронной визы запустили 3 года назад. Это позволяет оформить документ для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок через специальный раздел на сайте МИДа. Для получения визы не требуется приглашение и бронь отеля. Календарь профилактических прививок хотят включить вакцинацию против вируса папилломы человека. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подготовительные процедуры планируется начать уже в следующем году. Предполагается, что на первом этапе вакцинацию будут проводить девочкам в возрасте 12-13 лет. Ранее сообщалось о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины против ВПЧ. В Ленинградской области нашли уникальный средневековый клад с серебром. Археологи обнаружили драгоценные изделия 10-14 веков при раскопках на памятнике Тиверский городок. По словам ученых, это крупнейший клад на северо-западе России. Он весит больше 2 килограммов. В составе медальоны, украшения корейского типа, серебряные цепи, перстень и монеты. Среди них оказались арабские и шведские деньги. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Песня Мари Краймбрери называется «Океан». И, знаете, в преддверии Дня Учителя я вспоминаю свою учительницу географии в школе, которая учила нас и расположению океанов, морей, расположению всего на свете. Любил географию, даже один раз ездил на Олимпиаду в школе. Но, кстати, без особых достижений на той Олимпиаде. Да и вообще много было любимых учителей. У меня в школе русский язык, литература, химия, неорганическая. Органическая уже, конечно, посложнее. Черчение, ОБЖ. Кто не любил ОБЖ? Так что День Учителя, ну что, уже завтра, во многих регионах он уже наступил. Хочется пожелать учителям прежде всего терпения с детьми. Пусть зарплата будет достойной, а ученики вас не огорчают. И спасибо вам за то, что даете будущее для наших детей, даете знания. Так что, ну, понедельник будет горячий у нас в плане поздравлений. Будем, наверное, весь день так или иначе говорить на русском радио про День Учителя. А новый час продолжается. Дима Билан на русском.

кто самый красивый, сказал бы, что самые красивые его дочери Алиса и Амелия. Кстати, в конце сентября у дочки Артура Пирожкова, Алисы, был день рождения, 19 лет, и вот что написал Артур. «Алиса, с днем рождения, моя доченька, будь счастлива, моя девочка. Папа всегда рядом и очень тебя любит». Друзья, это музыкальные новости на Русском радио. Я Артем Сорокин. Опять что-нибудь хочу посмотреть такое интересное из мира шоу-бизнеса российского. И вот все-таки остановиться поподробнее на дочках Артура Пирожкова. Александр Ревва не раз подчеркивал, что старается выстраивать с девочками дружеские, доверительные отношения. «Я их друг, не запрещаю ничего, направляю, слушаю, советую. В общем, мы друзья». При этом Артур Пирожков честно признавался: «Я, к сожалению, тот родитель, который при слове «папочка» превращаюсь в какой-то кисель и разрешаю все». Еще он рассказывал, что старается регулярно проявлять любовь. «Раз 30 в день подхожу к девочкам, к своим дочкам, говорю, что люблю их». Ну и в семье у них есть традиция: совместные походы в театр, в кино, обязательно семейные ужины для живого общения. А что будут делать дочки в жизни, они пока не определились. Александр Ревва не исключает, что они могут пойти в шоу-бизнес. При этом, ну, не хочет, чтобы они проходили через все те трудности, с которыми сталкивался он. В общем, две дочки — это большое счастье. Сколько

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не

конечно, от понимания того, что ты не один, что есть в твоей жизни любовь, правда, легче переносить всякие трудности, сложности, проблемы, хотя бы даже в понедельник, ведь куда приятнее уходить на работу, если перед выходом обнимашки, приятное ласковое слово. Кстати, даже есть такое исследование. Один немецкий ученый изучал, как поцелуй мужа перед выходом на работу влияет на разные аспекты жизни. Он выяснил следующее. Мужчины, которые целуют жен перед уходом, в среднем зарабатывают на 20-35% больше, реже болеют, чаще получают руководящие должности и меньше рискуют попасть в ДТП. Как это объясняется, психолог рассуждал так. А такой утренний ритуал создает позитивный настрой. Человек выходит из дома в хорошем расположении духа, меньше испытывает стресс, и это положительно сказывается на продуктивности. Важное уточнение – это не жесткое научное доказательство, а такое статистическое наблюдение. Ученые не утверждают, что один поцелуй напрямую меняет доход или безопасность на дороге. Скорее, речь о корреляции. Теплая семейная атмосфера влияет на эмоциональное состояние, а оно уже отражается на работе. Возьмем на заметку. Очень хорошая идея – целовать друг друга перед выходом на работу в понедельник. Oh.

0: знаете, мне кажется, все еще зависит от слов, от определений. Если назвать погоду плохой, то будешь так ее и воспринимать. А если сказать погода, знаете, мокрая, свежая, бодрящая, то как-то иначе воспринимается. Ну, вот как помните, есть такой афоризм. Одни гуляют под дождем, другие мокнут. Какие рецепты справиться с осенне-зимним периодом, я спрошу у Ильи Крылова. Илья, привет.
1: Привет, Артем. Слушай, осень сейчас перешла в стадию золотой, поэтому нужно успеть, пока эти невероятные красоты и листочки не облетели, погулять, да, помечтать, да, сделать фото. Я вот всю неделю фотографировал осень, золото этого времени.
0: Я представляю, понимаешь,
1: года.
0: А летом как мы это воспринимаем? Да. Вот осень, тра-та-та, как это все наступает, думаешь, ничего себе, красоты-то какие, а? Выходить, фотографировать, еще и память забивается на телефоне, столько снимков красно-желто-оранжевых листьев, а я все переживаю. Ну вот сейчас ветер сильный подует, понимаешь, и все это мгновенно облетит. Поэтому, друзья, не теряем времени, гуляем, гуляем, гуляем. Я уж не знаю, в понедельник, может быть, после работы.
1: Да, осторожно, листопад. Да. Я влюбилась не в попад.
0: Это точно. Все, друзья, осеннее настроение, октябрьское настроение и, конечно, настроение понедельника. Далее у Ильи Крылова.
1: Да, остаюсь.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В этом выпуске о наиболее заметных событиях прошедшего дня. В Кремле сообщили о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил вестям, что администрация будет использовать нейросети, чтобы обработать еще больше обращений. Последняя прямая линия была объединена с большой пресс-конференцией в формате итогов года. Беседа с президентом состоялась в конце декабря и длилась почти 4,5 часа. Водителям не рекомендуется садиться за руль после введения вакцины от аллергии Аллергарда. Как пишет ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату, в день инъекции может появиться головокружение или сонливость. После прививки пациент должен оставаться под наблюдением врачей как минимум 1 час. Ранее Минздрав зарегистрировал Аллергарду. Вакцина от аллергии поступит в гражданский оборот уже в этом месяце. В Госдуме напомнили о запрете дарить учителям подарки дороже 3000 рублей. Причем, как сообщает РИА Новости, ограничение распространяется на каждый подарок в отдельности, а не на общую сумму. То есть школьники и их родители могут вручить педагогу несколько подарков, но каждый из них должен быть не дороже 3000. Депутаты говорят, что собираются повысить этот лимит. Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве в начале наступившей недели. В Росгидромете заявили, что сегодня и до среды будет переменная облачность и дожди. В дневные часы температура ожидается до 12 градусов, по ночам от 3 до 5. Потом погода в столице немного разыграется, осадки прекратятся, температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Прошлую ночь в Москве стало самой холодной с начала осени. Столбики термометров опускались до минус 5 градусов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Московская ночь летит и стучится во все радиоприемники страны и мира, настроенные на русское радио. Да, в Москве уже 0 часов 6 минут, и когда приходит ночь, все мы с вами поспать не прочь, так что укладывайтесь, пожалуйста. Те, кому рано с утра вставать на работу, надо вам выспаться как следует, но со всеми остальными, у кого сейчас ночная рабочая смена или другие часовые пояса, мы не будем спать, будем заряжаться энергией от каждой русскородийной композиции, и все будет хорошо. Всем большой привет, до 7 по столице, мы вместе слушаем любимые песни.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Ну, перетанцуй меня.
1: Пригласите танцевать мужчин и женщин на танец сейчас. Могли пригласить женщин и мужчин, а еще можете пригласить своего любимого учителя на школьный вальс, например, или на что-то такое вот более быстрое, зажигательное. Потому что сегодня, 5 октября, в России отмечаем День Учителя. И вам, дорогие наши учителя, низкий поклон за труд, за те знания, которые вы в нас вкладывали. Спасибо вам за все. Мне вот лично с учителями очень повезло в жизни, и в школе, и в колледже, а потом и в университете. Везде были учителя, что говорится, от Бога. С такой любовью они относились к нам, ученикам и студентам. Все уроки, все предметы, все было не зря. И в голове осталось то, о чем они на лекциях рассказывали, и в душе. Так что с днем учителя, дорогие наши.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

я бы чуточку по-другому здесь сказал. Хочешь балансы? Учитывай нюансы. Денежные балансы на банковской карточке. Ну, значит, больше работы, если хочешь больше зарабатывать. И наоборот, больше трать, если хочешь быть счастливым, желания свои и близких исполнять. Ну, а на русском радио, конечно же, балансы музыкальные. Слушать такое одно удовольствие. Новинки замешиваем с хитами и наоборот. Никогда скучать мы не будем, потому что на русском всегда приятные встречи с песнями. А вот и встреча с ее композицией. Это Ирина Нельсон и группа «Рефлекс». Можно устроить танцы. Зажигаем!

Устали? Отдохните. Сделайте погромче русское радио. Остановите машину, если слушаете нас за рулем. Притормозите на обочине и полюбуйтесь звездным небом или лучами солнца, если в вашем городе утро. Даже если дождь, тоже романтика. Капли дождя медленно стекают по лобовому стеклу, и если любимый человек сидит рядом, на соседнем сиденье можно взять его или ее за руку, открыть термос с чаем или кофе и просто посидеть, погреться в машине за чашечкой и поболтать о чем-то таком хорошем. То же самое можно сделать и в офисе. Была бы только хорошая рабочая атмосфера. А все остальное мы, русское радио, берем на себя. Илья Крылов у микрофона. Всем добрейшего времени суток и звонкого вам от меня в подарок.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Как важно сказать это самое «прости» вовремя, чтобы между вами и вашим визави не осталось напряжения, обид, недосказанностей каких-то. А так всегда же можно все точки поставить всего лишь одним словом «прости». А простят или не простят, ну, наша же совесть чиста, да? Мы от чистого сердца прощения попросили и сами, и ни на кого зла больше не держим. И как камень с души. Вот так вот, с легкостью, с вами вместе в этот новый день и новую рабочую неделю на Русском радио. Я Илья Крылов, и вы наша огромная, многомиллионная, миллиардная армия поклонников станции.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

0: как обидеть тебя.
1: Как часто это бывает, многие обижаются на нас, что про них мы забыли в столе заказов русского радио и привет не смогли передать или не успели передать. Вот только-только программа начнется, туда-сюда и час пролетел на одном дыхании. Потом столько сообщений у нас, у ведущих русского радио остается, не успеваем прочитать все. Вот чтобы этого всего не случилось, торопитесь прямо сейчас занять место за нашим столом заказов. Впишите на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры. Или ВКонтакте Русского радио, Одноклассниках Русского радио, в канале Русского радио, в Максе. Тоже вот нашли пост последний стола заказов и там написали. Я Илья Крылов. Все обязательно увижу, но начнется программа скоро в 2 по Москве. Так что не спим дальше.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот и пришло время пообщаться. Добро пожаловать в стол заказов. Заходите в Макс русского радио, в Одноклассники, Контакт и пишите на номер 8-916-003-105-7. Меня зовут Илья Крылов. Всем большущий привет. Начинаю программу и для начала от души поздравляю всех педагогов с Днем Учителя. Добра, достойных зарплат, крепкого здоровья и уважения со стороны учеников и, конечно же, родителей. Илья, доброй ночи, рада тебя слышать. Спасибо за эфир, всегда пожалуйста. Позитивного дня тебе. Спасибо еще раз. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели. Пусть этот день принесет вам радость, удачу, много положительных эмоций. Наслаждайтесь прекрасным началом дня вместе со всеми. Продуктивной недели всем. Слушайте русское радио, и все будет хорошо, пишет Людмила. Своим пациентам я желаю удачи. Всех учителей Людмила поздравляет с праздником. Дальше Александр из Саратова подхватывает. Доброй ночи, русское радио. Поздравьте моего друга Алексея Викторовича с праздником. С Днем Учителя. Поздравили. Елена Леонтьева передает большой привет нам. Спасибо за эфир. Доброе утро, Иркутск. Пробка сейчас там. Всем хорошего дня. Ну, пробка рассосется. Песни-то какие у нас.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Да, так и есть. Снова вместе. Я Крылов Илья, и вы, дорогие слушатели Русского радио, здесь, в столе заказов, на ночном, а где-то уже и утреннем осеннем русском. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет и просьба поздравить с юбилеем коллегу Любовь Малоснову. Пожелайте ей всего самого наилучшего от Ирины. Это было. Геннадий Энгельбрехт пишет: большой привет. Я слушаю вас в Германии, еду по работе в Прагу. Передайте привет в город Гулькевичи, Краснодарского края, моей маме. Люблю и скучаю. Здравствуйте, любимое Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, всех учителей 512-й школы Невского района Санкт-Петербурга с праздником. 2000-2008 годы работы педагогов РГПУ имени Герцена, Института детства, начальное образование, однокурсников, которые работают в школах нашей огромной страны. С днем учителя! Здоровья, сил, педагогической зоркости и креативности, желание передавать знания подрастающему поколению. Это было от Елены Лебедевой. Дальше. Илюша Крылов, уважаемый, самый добрый. Пусть у вас и у всех все будет хорошо, отлично и суперски. Здоровья крепкого вам и всем добра, мира обязательно, любви с уважением. Машенька из Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь к нашим обменам любезностями 8 916 003 105 7.

0: «Стол заказов» на Русском радио.
1: Илья Крылов за штурвалом Русского радио. Полетели дальше в столе заказов. Доброй ночи, Илья. Прошу передать привет компании «Асамедика», бригаде номер 1 и 4. Дорогие коллеги, всем прекрасного настроения. Хорошо отработать ночную смену. А также вам, любимое радио, огромный привет. Вы самое лучшее в мире радио. Мирного неба над головой и хорошую песню включите. Это была Виктория Колесник. Беларусь, Минск, Вика гостил у вас в Минске, в Беларуси. Было здорово. Шикарная осень у вас там, золотая, минская, белорусская. Красиво, красиво, красиво. Здравствуйте, Илья. Вижу Русское радио и стол заказов в надежных руках. Спасибо. Передайте, пожалуйста, привет любимому. Спасибо, что он меня терпит. Капризную. Перемены настроения этой осенью. Спасибо, Илья. Всем слушателям радио классной недели и успеха в делах. Оля Петрова, благодарю. Вы большая умничка. Ну, в принципе, как и всегда.
0: Русское радио.

0: Дмитрий Маликов, «Волшебная моя», стол заказов тоже волшебный, радость людям программа всегда приносит. Доброй ночи, Русское радио, передайте привет мамочке, которая едет за рулем в Самару, подпись Анна. Доброй ночи, Русское, привет вам из Красноярска, хотим отправить поздравления в Новосибирск сыну, брату Никите Анатольевичу Захарову. С днем учителя его поздравляем, желаем терпения, удачи, успехов, крепчайшего здоровья. Папа Толя, мама Оксана, сестра Виталина и кот Лёва. Ну, куда ж без кота Лёва-то? Никуда, главный член семьи. Дальше, любимое Русское радио, передайте привет моей маме Светлане Васильевне. Мамочка, ты мой ангел на земле, ты любовь, ты невидимый щит, который оберегает меня каждый день. Для меня каждая твоя улыбка – это огромная радость, а каждая твоя сединка – это повод обнять тебя еще крепче. Спасибо тебе за бесконечное терпение, за золотое сердце, за то, что ты отдала мне всю себя, не требуя ничего взамен. Ты лучшая мама на свете. Пожалуйста, просто будь здорова, отдыхай душой и знай, только дочка сделает все, чтобы ты была счастлива. Прошу у неба только одного, чтобы ты жила долго-долго и никогда не болела. Люблю тебя всем сердцем, твоя дочка Юля. Я не хочу ничего больше добавлять. По-моему, все и так сказано. Высший пилотаж. Прекрасно.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо. Звук поставь.

0: моя.
1: Ну, когда звук на всю, это точно стол заказов из колонок играет, гремит, поет. На все возможные инструменты переливается. Его стол заказов веду я на русском радио, Илья Крылов. Привет, Илья. Хочу поздравить педагогов Анну Викторовну, Марию Викторовну, Наталью Владимировну и Ксению Петропавловну, как здесь написано. Желаю всего самого наилучшего. От Ксении это было. Дальше. Доброй ночи, Илья. Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит. Ну, во-первых, конечно же, всех учителей с праздником. Отдельно хочу выделить Галину Вениаминовну Терновую и классного руководителя моей сестры Натальи Ольгу Ивановну Косилову. Они были как мамы нам. Всех благ, крепкого здоровья. Ну и еще сегодня юбилей моего лучшего друга Ивана Кутикина. Ванька, с днем рождения! Будь счастлив! Знаю, ты не любишь этот день. Не будь трухляв, как пень. 45, будь огурцом опять. Илья, отличного эфира. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Леша, как всегда, креатив зашкаливает. Спасибо, что написали. Дальше от Надежды. Всех педагогов поздравляем. Средняя образовательная школа номер 11 города Ангарска. Желаем крепкого здоровья и терпения. И всего самого наилучшего. Присоединяйтесь. 8-916-003-105-7. Пишите в Максе Русского радио, ВКонтакте и Одноклассниках.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Севиль, группа Артик Асти, бриллиант. Ну, а дальше ваши бриллианты, письма, написанные вашими руками. С добрым утром, Русское радио. Привет, привет. Поздравьте, пожалуйста, моих коллег, однокурсников с Днем Учителя. Желаю им здоровья, терпения, благодарных учеников и родителей. Удачи всем. Евгения, Томск. Дальше. Доброе утро, Илья. Любимое Русское радио, привет вам. Всех учителей с праздником. Всем всего самого доброго, позитивного денечка, отличного настроения. Коллегам Анне Рауткан и Наташе привет от Светланы из Забайкалья отправлено. Милана присоединяется, Русское радио. Я передаю привет всем из Улан-Удэ. Поздравляю папу с днем рождения. Мы присоединяемся. Доброе утро, Русское. Моей любимой жене Олечке Литовченко привет. Самой единственной и неповторимой. Хорошие дороги, они сейчас в пути, в лоу, хорош,

0: отдыха вам Муж Александр, поселок Целина Ростовской области.
1: Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
1: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
1: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: Все будет хорошо.

0: Лучшие. Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в

0: вот и все. Уходим в новый час музыкальный. Стол заказов завершаем. Мы уже ждем следующий с 14 до 15 по московскому времени. Но пока я, Илья Крылов, на Русском радио дочитываю ваше послание. Здравствуйте, большой привет Наталье Гизатуллиной из Астрахани. Спасибо большое за все от знакомой девочки. Это было дальше. Русское радио. Привет всему Хабаровску. Анатолий из Экософта. Красавчик. Так, от Владимира привет и поздравления. Поздравляю всех учителей Маслянинского округа Новосибирской области. Желаю здоровья, удачи, успехов в вашей нелегкой работе. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену Ирину с Днем Учителя. Я ее очень сильно люблю. Мы со школы с ней вместе более 27 лет. Вот это да! Здоровья, терпения и, в общем, чтобы все у нее всегда было хорошо. От Елены привет. Доброй ночи, Русское радио. Семье Кулаковых передайте привет, которые едут с дачи домой с домашними животными. И еще Александру Фомину из города Чебоксары. Привет. Люблю тебя безгранично. Ты самый лучший мужчина на земле. Спасибо тебе за любовь, твоя Катюшка.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

она, если увидел, и в забу дыхание сперла. Это не про сыр и ворону, а про любовь с первого взгляда. Когда увидел, замер, и вспышка в глазах, в сердце, и полетели ответные искры к тебе, если также все чувства обращены от того человека, к которому ты прикипел ежесекундно. Что может быть прекраснее этого, скажите, а? И пусть, если уж не огромная любовь получится, хотя, конечно, к этому мы стремимся, даже маленькая любовь, крохотная, малюсенькая, в несколько месяцев, в несколько лет, как синица, дороже любого журавля. Об этом дальше в продолжении моих слов Валерия, ну а меня зовут Илья Крылов, и я только с вами на Русском радио.